конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1967. Луи Армстронг.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. В Москве 4 часа утра. Далее целый час только музыка.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1988. Патрисия Каас, Конжи Миди.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2006. Beyoncé. Irreplaceable.

0: 102.7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Плюс 13, плюс 15. Тучно, облачно, но без осадков. Вот главное по погоде от синоптиков для Москвы и Подмосковья на сегодня и на пятницу. По прогнозам, дождей вообще не должно быть в столичном регионе до конца недели, но зато после более-менее двух теплых ближайших дней на субботу пообещали плюс 11.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
3: В Москве 7 часов утра. Прямо сейчас первые новости четверга в студии Денис Лизин. Поприветствуем.
1: Дима, привет, Света, привет и доброе четверговое утро всем. Давайте вспомним о том, что дифференцированная семейная ипотека начинает действовать у нас в стране с этого дня. Скорее всего, будет самая обсуждаемая тема, как минимум, этого четверга. Из главных изменений впредь отметим то, что ее привязали к числу детей, которые есть в семье. Чем их больше, тем будет теперь меньше процент и больше сумма, которую можно получить. Отныне стоимость самого популярного жилищного кредита будет варьироваться от 4% до 12%, суммы от 6 миллионов до 18%. Третий важный момент – ограничение по сроку семейной ипотеки вводится. Максимальный срок отныне – 15 лет. Эксперты в сфере жилищного строительства в принципе констатируют, семейная ипотека становится тем самым выгоднее только для многодетных – от 3 детей. В том числе потому, что, допустим, до реформы эта программа по факту была доступна для них только в 70 регионах, теперь в 72, с 4 детьми, в 81, с 5 детьми – для семей по всей стране. Теперь в России действует обязательное лицензирование для

0: всех продавцов табачной и никотиносодержащей продукции. Казалось бы, такая бюрократическая новость, но тем не менее, по факту, это еще одна мера, которая должна будет снизить уровень курения в России, потому что усложнит продажи для табачников со временем и для вейпов. Теперь по закону оптовым компаниям, которые продают никотиносодержащие, придется получать разрешение в Росалкоголь-табак-контроль, розничным магазинам у властей регионов, и иначе никак. Это должно в том числе убрать на практике из продажи контрафакт табачный, закрыть незаконные торговые точки и ограничить доступ подростков к таким товарам. И еще магазины лишатся в принципе права реализовывать табачную никотинсодержащую продукцию, если допустят ее открытую выкладку, продажу с несовершеннолетним, торговлю в общественном транспорте или вблизи учебных заведений. Но еще одна новация наступившего октября, как же ее не отметить? Потому что она стала чуть ли не самой обсуждаемой накануне в соцсетях, что, кстати, подтверждает, главным из всех искусств у нас является кино. Государство больше не будет финансировать фильмы и сериалы, где показывают коррупцию среди силовиков.
1: И правильно, хватит сказок.
0: Вот и все, вот весь комментарий. Спасибо. Закончена программа «Экспертная». Как сообщили сами киностудии, речь идет о любых сценариях, где представители МВД, ФСБ, СКР, прокуратуры, далее по списку, берут взятки или участвуют в преступных схемах. Такая господдержка уходит из желаемых кинокартин про маньяков и серийных убийц тоже. При этом новацию пока не будут закреплять законодательно, эту позицию, сообщается, просто до кинематографистов донесли. С уточнением, если правило будет нарушено, следующий кинопроект госфинансирование не получит. Добавим еще от себя. Наверное, хорошо, что в сказках Кощей, Яга и прочая нечисть к маньякам не относится. А то бы создание киносказок остановилось.
1: А можно еще, знаете, как заходит кинематографист и говорит, если отдам вам 10% от проката, можно я про вас сниму такое кино?

0: А это уже четверг, друзья. Здравствуйте, с добрым утром.
1: Добро
0: пожаловать в октябрь. Он будет таким же музыкальным, мы обещаем. Просто гарантируем. Он будет музыкальным, он будет веселым в смысле игр, азартным в хорошем смысле этого слова. Много призов, конечно же. Ну и, как всегда, по четвергам тема от слушателей есть неизменные вещи.
1: Да, и сегодня эта тема от Евгения из Москвы. Слушайте, должен получиться такой очень лирический, красивый.
0: Пушкинской.
1: Да, вот именно так, пушкинской эфир. Ну, в общем, осенняя пора, время стихов. Женя спрашивает, что любите, о чем, может быть, пишете, а какие стихи с вами всю жизнь?

0: Who is it? Ну и на вопрос, кто это, вы прекрасно знаете ответ. Майкл Джексон. Шикарный хит на Радио 7 на Семи Холмах. 7 часов 7 минут в столице. Вот мы только начали, а у Светы уже есть что рассказать, потому что какие-то интернет-события мы с вами могли проспать. Утро на Семи
1: Холмах. Неделя моды сейчас и в Москве, и не только у нас. И что могу сказать? По сети вирусятся ролики с тем, что Риана, наша любимая красотка, да, постоянно опаздывает на показы. И, конечно же, все это снимают. И если, допустим, бренды там Dior или кто-то еще, ее всегда ждут, ну, когда она придет, аккуратненько присядет, то когда к коллекции имел отношение ее муж, он вообще не стал ждать, он не стал просто. Показ начали, Риана опоздала, пробиралась сквозь людей, которые уже, ну, как бы смотрели на подиум. Ну, вот как-то так.
0: Она на собственные роды не опоздала?
1: Не знаю. Ну и, конечно, вирусится фотография с той же недели моды, где с Рианой сфотографировалась Ксения Собчак. Да, вот такая фотка разлетается везде. 100% вы сегодня ее в сети где-нибудь увидите. Так, Роналду поговаривают, что психанул. Угу, новость такая из спортивного мира. Футболист покинул лагерь национальной команды и отчалил из Португалии на своем частном самолете. Я уж не знаю, что конкретно произошло, но поговаривают, что случилось следующее. Тут он поругался с главным тренером сборной по причине того, что главный тренер на каком-то из матчей предыдущих не выпустил его на поле и продержал на скамейке запасных весь матч. Криш обиделся, попробовал с тренером договориться, а тренер сказал, вот если я решил, ты, ну, сидишь. А он говорит, ну, нет тогда, и улетел. То есть он не пришел на тренировку, он просто исключил вообще вот список всех тренировочных матчей и улетел.
0: Ну, у него эти элементы цирка, вот чем дальше его карьера, чем дольше карьера длится, тем чаще встречаются эти элементы. То есть там в Манчестер Юнайтед его когда убирали, да, ну, на замену, то есть он должен был уйти с поля. Ой, он там и бутсы бросал, и повязки бросал, и говорил всякие португальские слова, которые по губам даже русскому человеку можно прочесть.
1: Может, он выгорел?
0: Чтоб мы все так выиграли в 40 лет, да, и выглядели так, и имели такую потрясающую карьеру. Да ладно, Криштиану в любом случае красавчик, но вот эти нервы, конечно, никого не украшают, потому что в футбольном коллективе есть один главный, да, это,
1: команда,
0: конечно, менеджер,
1: и тренер,
0: это
1: да?
0: арбитр. Иногда, кстати, он решает исход матча, ну, тренер, конечно, да.
1: Так, уроки русской математики набирают популярность в Нью-Йорке, по сети разлетается ролик, где на самом деле вот родители изначально заставили своих детей.
0: Еще раз русская математика?
1: Именно, так они и называют.
0: Они считают икру, что ли, поштучно?
1: Я не знаю, нет, Russian Math, ну, то есть система подхода к обучению математикой, вот именно разработанная в России, они называют это русской математикой.
0: Таблицы Брадиса у них, да?
1: Ничего себе. Вот, и детей по этой системе пытаются учить, потому что говорят, что американская математика, ну, как бы система преподавания математики, она не очень, прям сильно не очень.
0: Если вы, ребят, еще дюймы в нормальные сантиметры переведете, вы поймете, как просто вам станет жить. Просто дюймы в сантиметры, футы там в метры, ну, правда. Попробуйте, вот не вашу, это имперская система у них. Я вот путаю все время эти два понятия.
1: Какой ты умный.
0: Ладно, переводите. Умный? Это было все, что я знал. К 10 минуте рабочего утра я уже, в общем, выговорился. Все, спасибо за внимание. Утро на семи холмах.

0: Bruno Mars и его The Lazy Song на радио 7 на Семи Холмах. Кого сегодня ожидает день ленивый, кому придется поработать, об этом в нашем астропрогнозе.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Начало октября принесет вам приятное ощущение того, что затянувшаяся пауза в делах наконец-то сменяется уверенным движением вперед. Овны, львы и стрельцы поймают нужный темп и легко справятся со всеми намеченными делами.
0: Знаки земли. Вам сегодня предстоит проявить крайнюю осторожность при кулинарных экспериментах. Угу. Непривычные рецепты или экзотические продукты могут спровоцировать недомогание. Львов, тельцов, дев и козерогов.
2: Знаки воздуха. Удачный день для расширение кругозора или начало изучения чего-то нового. Спецман будем изучать сегодня. Близнецы, весы и водолеи с большим азартом погрузятся в тему, которая давно привлекала их внимание.
0: У представителей стихии воды сегодня появится шанс исправить старое, нелепое недопонимание. Раки, скорпионы и рыбы смогут найти точные и очень искренние слова, которые мгновенно снимут накопившееся напряжение.
1: Утро на семи холмах.

Абсолютная классика от Status Quo на Радио 7 на Семи Холмах. Впереди Ace of Base, Starship и многое другое. И, конечно, первые комментарии по теме этого утра. Рассказывайте, как проживаете осень в стихах в наших соцсетях. 7:21 в Москве. Всем самого доброго.

0: Доброго утра.
1: Реклама. Что делать, когда сердце говорит «да», а мама «нет»? Радио 7 и Кремлевский дворец представляют главная премьера сезона.

0: Природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
1: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность, включай жизнь. Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Starship и Nothing's Gonna Stop Us Now. И поддержим, давайте, это настроение. Ничто нас не остановит, и только лучшая музыка впереди. И очень скоро с нами Wham! А еще Love! И через пару минут London Beat. Семь 7:31 в Москве. Это самое доброе утро на Семи холмах. Через мгновение главные столичные новости с Денисом Лизиным.
1: Всем привет, доброе утро, город. Хотя коммунальная, так называемая, осень в столичном регионе, это когда среднесуточная температура воздуха будет ниже 8 градусов, это является стартом для начала отопительного сезона, начнется, по данным синоптиков, только во второй половине этого месяца наступившего. В Москве уже сегодня запускают поэтапное включение отопления. В мэрии уточнили, что подача тепла в столице займет несколько дней, от детсадов, школ, поликлиник и больниц до жилых домов и производственных помещений. То же самое в Подмосковье. Отопительный сезон в Московской области решили также начать с 1 октября. Полностью запустят отопление во всем столичном регионе до 10 числа. Условия семейной ипотеки, которые с этого дня, как и по всей стране, в Москве и Подмосковье меняются, приведут к тому, что обслуживать ипотечный кредит станет сложнее. Эксперты отмечают, прежние лимиты по семейной ипотеке 12 миллионов рублей для всех сильно сужали по факту выбор жилья. В Москве, например, таких квартир просто почти больше нет. А теперь для большинства семей, кроме семей с одним ребенком, лимиты увеличили, поэтому подыскать квартиры в столице будет проще. Но зато для семей с одним, двумя, тремя детьми ставки вырастают до 8-10-12%. Кроме того, абсолютно для всех новых кредитов, взятых по семейной ипотеке, сократили максимальный срок кредитования. Теперь это край 15 лет. Московская Тверская пригородно-пассажирская компания с сегодняшнего дня проиндексировала тарифы на проезд в скорых и скоростных пригородных поездах повышенной комфортности. Сообщается, что изменения затронули станции Химки, Сходня, Зеленоград, Крюково, Алабушево и Подсолнечное. Индексация коснулась как разовых билетов, так и абонементных проездных на поезда 7-тысячной категории. Ну и кроме того, скорректировали вверх стоимость провоза животных и ручной клади в электричках выше установленной нормы. В Московско-Тверской пригородной пассажирской компании уточнили, тарифы поменяли на территории всего Подмосковья. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, в черте города до бордового цвета на 7:30 утра заторы есть на Волоколамском шоссе в центре, на востоке, юго-востоке Третьего кольца от Волгоградского шоссе энтузиастов. Но по протяженности ключевые заторы на эту минуту на направлениях из области к столице, прежде всего по Ленинградскому, Щелковскому энтузиастов и Ярославскому направлению. На этом пока что все по московской информации. Далее Светлана Молодцова и Дмитрий Пименов.
2: Радио 7.

0: London Beat и Where Are You на радио 7 на Семи Холмах. Где ваши комментарии по теме? Сейчас посмотрим, кстати, и что-то интересное перескажем.
1: Итак, давайте переходить к этим самым комментариям. Кстати, доброе утро, да. Какое доброе, поэтичное утро. Это у нас Катерина пишет, Егорова. По-особенному оценила стихи, когда проходила МРТ. Шум аппарата даже через наушники пробивался и утягивал меня в бездну паники. Ну, там правда страшно, ну, тут ничего не поделаешь. И я стала мысленно читать стихи. Ритм успокаивал. Вспомнила все, что учила в жизни, начиная с Агнии Барто. Решила тогда, что нужно учить больше, и сделала в соцсети альбом с нарезками стихов. Какая молодец.
0: Вот мы, честно говоря, думали, ну, взлетит тема, не взлетит. Ну, потому что, ну, это правда сложная и довольно-таки узкая история. А с другой стороны, мы же все в школе учили стихи.
1: Конечно.
0: И у кого-то в голове какие-то строчки сидят. А кто-то, как Александр, например, ВКонтакте, уже, по-моему, 7 или 8 стихотворений опубликовал. Причем он их сейчас, вот прям он прям пишет их вот в эту секунду. Потому что, например, вот про Радио 7, у него там весь забитый музыкой, абсолютно весь, и вот он дальше про Радио 7 начинает писать. Анастасия пишет, кстати, можете взять на вооружение. В школе с подругой по телефону давали друг другу по две пары зарифмованных слов, из которых нужно было составить стихотворение. А потом также по телефону сочитывали. Пишет, жалко, ничего не сохранилось. Но вот с детства очень хорошо помню басню Крылова «Лебедь, рак и щука». Ночью разбуди, расскажу. Басня не длинная, была проста в заучивании, но какая в ней все-таки заложена мудрость?
1: Да басня вообще прекрасная в этом плане. Так, от Натальи сообщение. «Ночь, улица, фонарь, аптека». Эти строки всегда крутится в голове, когда в осенних сумерках, уставшая, ползу домой с работы. Даже ритмика какая-то в сообщении есть, да?
0: Про осень Мария написала то самое шутливое стихотворение «Осень наступила, падают листы». Знаешь, Свет, дальше, да?
1: Еще раз.
0: «Осень наступила, падают листы». Какая вторая строчка?
1: Там что-то...
0: «Мне никто не нужен». Кроме
1: ты.
0: Да, конечно. Спасибо, Мария. Вот 1 октября то, что надо, конечно. Отлично.
1: Светлана пишет, даже ну что такое? Второй день в пролете. То золотые руки, которых у меня нет, то стихи. Опять подарок мимо, стою в сторонке и читаю комментарии. Я спросила Света, говорю, вообще не любите стихи? Вот. А есть же люди, которые на самом деле ну, не могут их воспринимать. Но там ну, не работает какая-то часть мозга, которая зарифмованные строки расшифровывает в смыслы.
0: Вот у нас голосование есть,
1: ну-ка.
0: Да, и я проголосовал за пункт, где я люблю больше прозу, нежели стихи. Угу. Ну, есть такое, но я не люблю тоже стихи.
1: Не любишь?
0: Ну, не знаю. Есть люди, которые читают того же Пушкина и говорят, посмотрите, как летит слог, и он летит.
1: Там гениально.
0: Согласен.
1: Там гениально просто все это.
0: А вот жил бы Александр Сергеевич во времена интернета, некогда бы ему было стихи писать, рилсики бы листал, и ничего бы у него не получилось. Но мы, друзья, говорим о вечной классике, а может быть, о чем-то современном. Вдруг вы пишете что-то гениальное. Тот самый момент, когда можно блеснуть. Ваши стихи, то, что вам нравится, любимые строки, оставляйте в наших соцсетях. Автору лучшего комментария в финале «Утро на Семи Холмах» вручим отличный приз.

0: Love, I love you like that на Радио 7. 7.46, точное столичное. Друзья, с добрым утром. Ну а мы отправляемся в путешествие во времени и в интернете. Утро на семи холмах. Заметные заметки. Простите. Да. Ну, это почти стихи. Заметные заметки услышать не хотите ли. И интересные события от 1 октября 2016 года. О чем писали? Прекрасная вышла статья от ученых из Лондонского университета, с факультета психологии. Впрочем, это, знаете, научное обоснование того, что наши девчонки знали давным-давно.
1: Так,
0: и вот, пожалуйста, как выглядеть привлекательным в глазах других людей. Масштабнейшие исследования собирали целыми аудиториями людей, показывали им фотографии сначала одних людей симпатичных, потом их корректировали в сторону ухудшения внешности, показывали еще раз, потом собирали данные, эти же фотографии перемешивали. Ну и, в общем, выяснили одно. Чтобы человек выглядел симпатичным, ему нужно быть окруженным менее симпатичными людьми.
1: Ты серьезно сейчас?
0: Да.
1: Ну, не ты, а ученый, правда?
0: Лондонский университет, психолог Николас Фаррелл. Почему я сказал, что наши девчонки об этом знали давно?
1: Ну, есть же у нас поговорка, что подружка, да, и некрасивая подружка.
0: Да, надо приходить на свидание со страшненькой подружкой. Все, друзья, прям документально подтверждено. И почему это началось? В Великобритании вышел сериал в 2015 году, назывался он «Простушка», не знаю, смотрели, нет, не суть. Там, в общем, смысл был в том, что он был невероятно популярен, потому что там была некрасивая девушка, которая попадала в окружение более некрасивых людей, и вдруг она становилась привлекательной. Люди думали, в чем магия. И вот ученые решили подвести под это, так сказать, тему, базу сделали. В общем,
1: да.
0: Понимаете, да, как выделиться? Очень хорошо. Поэтому, если вы видите какую-то, я не знаю, там, рок-группу или музыкальную группу, там кто-то будет, наверное, не очень. Ну и вот вообще классная история от ученых уже из университета штата Калифорния, и это полезное исследование, в отличие от предыдущего, там просто классика. В общем, они проводили анализы ритмов организма и выяснили, друзья, какое оптимальное время для спортивных тренировок, занятий самым любимым занятием людей и сна.
1: Тренировка, наверное, минут 30.
0: Время, в какое время? Так вот, лучшее время для тренировок с 17 до 18.00. В это время вы на работе, так что ничего страшного, пропустили. Далее, что касается любимого занятия людей друг с другом, это с 8 до 9 утра. Это
1: утра?
0: Время, да, это время утра? Вы тоже пропустили, потому что вы на работе. Именно утра, потому что это заряжает с утра, выбрасываются нужные гормоны в кровь, и человек вот прям бодрый, действительно, до 17
1: час?
0: Часов.
1: А который час? 7.50. Пора.
0: Так, Света, у тебя 11 минут. Звони кому хочешь. Ну и когда ложиться спать? С 22 до 23 часов, не раньше и не позже, потому что именно в этот момент, в этот час организм, опять же, делится щедро гормонами, которые говорят, так, все, пора, завтра встаем, не позже 8. Ну, не позже 8, ну, понятно. Да. Классный, вообще, отличный. Люди были, мне кажется, умнее раньше и занимались какими-то делами, исследованиями, пусть и слегка и бесполезными. Тем не менее, сегодня тоже кто-то опубликует статью интересную, какие-нибудь психологи, ученые, и кто знает, вдруг ее будет также интересно почитать и через 10 лет.

на радио 7, если можно так срифмовать. Извините, как смог. Мы сегодня говорим о стихах целое утро, ну и, конечно, играем. И наша новая игра «Чистый звук» уже через 20 минут. Хотите принять участие? Прямо сейчас отправляйте заявку, кликнув на конвертик в правом верхнем углу на сайте radio

0: приз шикарнейший. 2 билета в Государственный Кремлевский дворец на балет «Лебединое озеро». Radio7.ru, кликнули на конвертик, и все. Ваша заявка прилетела 7-й, вы участник или участница, пока не знаем. 7.52 в столице до конца этого часа. С нами Roxette. С добрым утром.
1: Реклама. Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
2: У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
3: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
4: Алло, ну как там с бизнесом?
5: Что? Вы кому звоните?
4: Твоему бизнесу звоню.
5: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
2: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
3: Первое правило Хавейл F7. Комфорт в салоне. Двухзонный климат-контроль для жаркого лета. И зимний пакет в каждой комплектации. Правило второе. Мультимедиа как современный планшет. 14,6-дюймовый экран и встроенные сервисы Яндекс.Авто. Правило третье. Подготовка для России и усиленная антикоррозионная обработка. Обновленный Хавейл F7 от 2 999 000 рублей.
4: 14,6-дюймовый мультимедиа доступен для комплектации премиум техноплюс. Указана максимальная рекомендованная цена при продаже автомобиля Хавейл F7 2026 модельного года, не является офертой, действует с 5 мая 2026 года. Подробности у официальных дилеров Хавейл Сити на сайте Хавейл.ру.
5: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Ринголин. Ринголин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
6: И сухой, и влажный кашель с Ринголином нам не страшен.
7: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
8: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
9: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
10: Утро на семи холмах.
11: Радио 7.

0: 107. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Всем доброе утро. Плюс 13, плюс 15. Тучно, облачно, но без осадков. Вот главное по погоде от синоптиков для Москвы и Подмосковья на сегодня и на пятницу. По прогнозам, дождей вообще не должно быть в столичном регионе до конца недели, но зато после более-менее двух теплых ближайших дней на субботу пообещали плюс 11.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
3: В Москве 8 часов утра. Денис Лизин и новости. Неразлучная пара снова здесь. Здравствуйте.
1: Да, Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Ну что, поедем по железной дороге, уважаемые радиослушатели? Нет, не надо. Потому что на железной дороге подорожали билеты в плацкарт и общие вагоны. Да, это плановая ежегодная индексация. Прежде всего, сообщается, затронуло это тарифы на проезд в поездах дальнего следования. При этом нюанс на купе и СВ. Регулярное повышение вот этих со стороны государства тарифов не распространяется. То есть цены в этих категориях железнодорожники формируют самостоятельно. Напомню, что последнее повышение стоимости проезда в поездах у нас происходило в минувшем декабре. Тогда тарифы выросли на плюс 11%. Теперь цены на пассажирские ЖД-перевозки, прежде всего в плацкарте и общих вагонах, еще вырастают на 9%. На самом деле нюанс даже не в этом. Эксперты вспомнили, что нынешнее повышение с октября внеплановое, потому что обычная индексация происходила всегда в конце, в начале календарного года, и, допустим, предполагалось, что в следующий раз на ЖД ценники будут поднимать только в январе, причем на 6%, а тут прямо сейчас с октября и сразу на 9%. Второй раз меньше, чем за год. С этого дня ужесточают ответственность для банков за нарушение прав клиентов. И тут очень важная суть в том, что с октября недобросовестное поведение финансовой организации, любой в России, сможет привести не только к предписанию или к штрафу, как было до сих пор, но к увеличению

0: увеличению обязательных отчислений в фонд страхования вкладов. Ну, допустим, за неоднократное предоставление в течение года неполной или недостоверной информации о договоре кредитном, о сделке, о связанных с этим рисках, или за продажу, допустим, сложных инвест-инструментов без обязательного тестирования клиента, ну и так далее. Так вот, если до сих пор банки у нас не очень волновались по поводу таких штрафов, то теперь для них новые правила станут серьезным стимулом менять практику продаж. Финансисты считают об этом именно так, потому что дополнительный взнос в фонд страхования вкладов – это не разовый штраф, это постоянная финансовая издержка, которую банку теперь придется нести минимум полгода, если происходит хотя бы одно нарушение прав клиентов. И еще о нарушениях. Уважаемые участники системы кикшеринга и владельцы личных электросамокатов, ближайшие 30 секунд в виде новости будут посвящены только вам. Следственный комитет, автор следующей новости, и он выступил с инициативой распространить статус водителя транспортного средства на пользователей электросамокатов и обязать всех получать права. Анонсируют, что эти изменения готовы, будут внесены в закон о безопасности дорожного движения, то есть это дело уже решенное, осталось только ждать когда. Но на этом Следственный комитет не успокоился и решил быть ньюсмейкером дальше. Поэтому есть анонс второй. Хотят ввести общий федеральный запрет использования электросамокатов детьми младше 16 лет, но и это еще не все. Анонс третий от Следственного комитета. Надо запретить движение носимых по тротуарам, пешеходным зонам, по дорожкам. Эти изменения, естественно, тоже планируют внести в ПДД.
1: Ура!
2: Автомобилисты сейчас говорят, ой, ну наконец-то. Мало нам мотоциклистов пешеход между рядов. Теперь еще и самокатчики поедут. Спасибо от души. Утро на
3: семи холмах. Дмитрий Пименов и Светлана Молодцова.
2: 1 октября на календаре, друзья. Мы вас с этим поздравляем и желаем вам доброго утра. Здравствуйте.
1: Это во-первых,
2: да. Во-вторых, и в главных. Лучшая музыка впереди. Мы без нее никуда. И, конечно, очень музыкальная игра «Чистый звук» также впереди. Если еще заявку на игру не отправляли, сделайте это сейчас на сайте radio7.ru. Ну и достаточно прозы в моем исполнении. Света, стихи.
1: Вот это ты меня сейчас поставил.
2: Нет, смотри, я тебя подвел во всех смыслах этого слова.
1: Абсолютно.
2: То есть, в нашем языке подводка — это тут, когда ты вот передаешь слово другому человеку. То есть я ее подвел, Свету подвел, и подвел в том смысле подставил. Сейчас говорю, стихи, она растерялась и не знает, что сказать.
1: Унылая пора, отчей очарование, вот. Приятно мне твоя, ну и так далее. По тексту сегодня стихи вспоминаем, друзья, в наших социальных сетях. И это не мы решили, это у нас Евгений из Москвы. Сегодня тема от слушателя. Вспоминайте, пожалуйста, какое стихотворение вот разбуди вас ночью, и вы вспомните. А может быть, какие-то забавные случаи из детства есть, когда учили или не доучили, кто-то подсказывал. А может быть, уже будучи взрослыми или там, ну, родителями, да, бабушками, дедушками, что-то красивое учите со своими детьми.

0: Simply Red и Sunrise на радио 7 на Семи Холмах. Ну вот говорят, что большинство песен в мире написано на английском языке, потому что он очень поэтичный. Ха, ребята, вы еще наши стихи в песни не облекали, так сказать. Сегодня у нас такое очень стихотворное утро и очередные комментарии из соцсетей сейчас.
1: Интересно, найдутся сейчас дети в машинах родителей, которые сейчас подъезжают к школе, опять же, да, и такие: «О, забыл выучить! Что вы там изучаете? Рассказывайте!» Юрий пишет: «Смотри, Дим, стихотворение про тебя». Представляешь, постарались люди, написали, даже не люди, Юра, один человек. «У Дмитрия к стихам не то, что не любовь, но есть какая-то тоска и даже скука, но если рифму с музыкой связать...» Где рифма, тут непонятно. «Родится песня, коктейль стиха и звука». Ой,
0: вы вот подумайте. А Юрий, вам говорили, что все-таки у нас есть, у вас как у психолога есть тайна, и если я у вас там где-то там, знаете, на сеансах бываю, вы не должны это выносить на всеобщее обозрение, а? Говорили вам такое? Этика, деонтология. Ладно, хорошо. Екатерина, вот это прям вообще мне понравилось. «Когда ломается что-то из техники и мебели, я говорю: не вынесла душа поэта позора мелочных обид». Кать, прекрасно, заявка на победу.
1: Алина пишет: «Если честно, не люблю стихи, но когда в школе надо было написать стихи, сонеты или хоку, писала без проблем. Помню, что даже на конкурсы потом школу отправляла, и вроде даже грамота где-то дома лежит».
0: Есть еще вот Дмитрий напомнил нам, одно время ходил такой, ну не то чтобы мем, такой интересный пост в соцсетях, его пересылали все друг другу, мол, ритмически можно стихотворение любого поэта выразить в цифрах.
1: Да, да, да.
0: То есть, такое, и он прислал, да? То есть вот Пушкин, например, это 17, 30, 48, 140, 10, 01, 126, 138, 143, 501. То есть вот такой, или там Есенин, 14, 126, 14, 132, 17, 43. То есть полюбопытствуйте, там правда, я могу, ну, бесконечно это все зачитывать, но это прям очень интересно.
1: Так, доброе утро. Однажды мой класс ездил в Питер, и нам задали выучить стихотворение. К сожалению, я не смог поехать вместе с остальными, рассказывал уже после поездки. Причем замечательно рассказал, как по мне, но поставили 4 за то, что болтал с другими ребятами, пока другие рассказывали. Классика. Классика плохого поведения. Дочь просто сейчас в машине 100% слушает.
0: Мила пишет: «Какая прекрасная тема. Вот спасибо тому, кто ее предложил. Я очень люблю творчество Некрасова. Много великих, гениальных поэтов, но Николай Алексеевич близок именно русской душе. Писал емко, коротко и сильно. И это высокопарные, это не витиеватые баллады и высокопарные оды. Это чистый, честный русский язык». И Мила же пишет: «Когда-то для подруги зарифмовала стихи на свадьбу. И там, ну, про любовь в последней строке я просто озвучу. Угу. Про любовь. Храни ее, она сильна, но беззащитна перед злостью. Налей в бокал еще вина,
1: да,
0: и радостно приветствуй гостю». Очень хорошо.
1: Отлично. Так, Юля пишет: «Мне бабушка в детстве наизусть часто читала Пушкина. Она его очень любила. В итоге я еще до школы наизусть знала письмо Татьяны к Онегину. И сейчас разбуди, вспомню. И бабушку вспоминаю с большой любовью». Это прекрасно.
0: Ой, вы знаете, читали бы и читали. Такие все талантливые, это приятно. Вот правда, даешь тему про то, что вы делаете своими руками. Вы присылаете какие-то невероятные вещи. Вот вчера мы об этом говорили. Сегодня говорим о стихах, вы присылаете стихи. Это здорово. Не сдерживайте себя. Расскажите, какие стихи проходят через всю вашу жизнь. Может быть, вы сами пишете. Сам тот момент, когда можно похвастаться в хорошем смысле этого слова. Наши соцсети открыты, пишите. Автору лучшего комментария, как всегда, прекрасный приз. Ну а билеты на «Лебединое озеро» в игре «Чистый звук» уже через пару минут.

0: Уитни Хьюстон и I'm Every Woman на Радио 7. 8.14 в столице. Мы вас тоже с дамой сейчас познакомим. Ей предстоит играть в «Чистый звук». Поехали.
1: «Чистый звук» на Радио 7.
2: На всякий случай напомню, если вы тоже хотите сыграть, достаточно зайти на Радио 7, на сайт наш прекрасный. Смотри, похвалил себя прям.
0: Молодец. О,
2: да, почему нет? Имею право. И если ваша заявка окажется седьмой, вы там ее оставите, а мы посчитаем, то вот, пожалуйста, добро пожаловать в эфир. Итак, она звалась Татьяной.
0: Здравствуйте, доброе утро, Татьяна.
2: Доброе утро.
3: Доброе утро, Света, Дима.
0: Татьяна,
3: ну, доброе утро, Татьяна.
2: Письмо Татьяны Онегиной, наверное, знаете наизусть, да, вот в связи с именем.
3: Татьяна Онегина Татьяне?
2: Я вам пишу. Чего же более?
3: Что я могу еще сказать?
2: Наверное.
3: Теперь я знаю.
0: Девочки, мы поняли. Вы молодцы.
2: Супер, супер, Танечка.
0: Вот знаете, Тань, сейчас мы пойдем по обратному пути. Если вы сейчас со стихами, то мы к вам с музыкой. Это игра «Чистый звук», и у нас для вас сейчас будет фрагмент одной песни, но без вокала. Эта песня сыграет, эта музыка, вернее, прозвучит. Света затем озвучит для вас два интересных факта, связанных с этой композицией. Вам нужно будет определить, что из этого правда, а что выдуманный факт. И если вы угадаете, вы забираете приз. Если вы не угадаете, у вас будет последняя попытка, вам нужно будет просто назвать эту песню и кто ее исполняет. Понятно?
3: Да.
0: Ничего сложного, тем более за эфиром. Татьяна сказала, каждый день слушаю, сейчас все выиграю, поехали. Да, все так и было. Итак, для начала без текста. Ой, как сложно сегодня. Можно даже перебить текст. Так, Татьяна, музыку послушали, теперь два факта.
2: Итак, факт номер один. Автор написал инструментальную часть и был настолько переполнен эмоциями, что ночью поехал через весь город к своей сестре, чтобы проиграть ей трек несколько раз подряд. Сестра уже спала, но ему нужно было как-то покрасать эту песню. А когда он впервые поставил демо вокалистке, она, кстати, расплакалась, услышав мелодию.

0: До того это было красиво. Так, факт номер два. Сначала песня называлась «Бугалу». Группе казалось, что это отражает беззаботное настроение трека, но буквально за несколько дней до выпуска релиза музыканты отдыхали в баре, и там одна девушка кричала на весь зал, что она тут главная звезда. И когда она танцует, все смотрят только на нее. Музыканты ухватились за это словосочетание, и так родилось новое название.
1: Ну что, Татьяна, вам нравится из этих фактов? Первый или второй?
2: Мне кажется, что второй все-таки более правдоподобный.
1: Так, то есть это была «Бугало», потом говорят, ну нет, вот-вот, девушка у нас тут звезда, вот в честь нее песню назовем. А что мы хотим вам сказать? Это неправильный ответ. Да, но у вас есть невероятный шанс, Татьяна, прямо сейчас спастись и назвать эту песню и ее исполнителя.
2: Я могу назвать исполнителя.
1: Так.
2: Это Абба.
1: Так.
2: Песня «Юнэнэна». Я английский не знаю. Послушайте, вы
1: английский не знаете, но мы впервые сейчас всей страной послушали цыганскую версию песни Dancing Queen. Это шикарно, мы вас поздравляем. Ай, не-не, вот это прям, это было оно. Ну давайте послушаем оригинал. Татьяна, блестяще.
0: Блестяще, просто потрясающе. Татьяна, поздравляем. Вы получаете два приглашения в государственный Кремлевский дворец. 10 октября на главной сцене страны балет «Лебединое озеро» Чайковского в исполнении театра «Кремлевский балет».
1: И вот сейчас, ну правда, спасибо. Мы улыбаемся все. Спасибо вам огромное, Татьяна. Шикарная
2: спасибо
1: игра.
2: Спасибо огромное. Спасибо. Хорошего дня.
1: Взаимно, конечно же. Ну вот как теперь жить дальше? Все, я теперь буду...
0: Ай-на-на-на-на.
1: Татьяне огромное спасибо, друзья. Завтра супер. Мы кому-то из вас скажем спасибо, потому что в это же время «Чистый звук» на Радио 7.
3: «Чистый звук» на Радио 7.

Тедди Свимс и его «Mr. Know It All» на Радио 7. Что впереди? Она, Мэрайя Кэрри, «Touch My Body», а затем Владимир Пахомов, как всегда...

0: результаты.
1: Обо всех деталях вашего отдыха позаботится персональный менеджер.
2: Туристическая компания «Содис». 35 лет. Только индивидуальные туры.
1: Sodis.ru.
3: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
4: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-9840, 0+.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АОС из Эталон Регион 77. Проектная декларация на наш.доп.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
9: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
10: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
11: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
10: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
12: Для лиц старше 16 лет.
13: Радио 7.

My Body, Mariah Carey на Радио 7. Мы продолжаем наше прекрасное музыкальное утро, как всегда, с лучшими хитами, с потрясающей музыкой. И очень скоро с нами Sting.

0: Далее Энрике Иглесиас. И через несколько минут Arch Overkill. В 8:29 в Москве. Это самое доброе утро на Синих холмах. Главные новости столицы прямо сейчас с Денисом Лизиным.
1: Всем привет. Доброе утро, город. Расписание некоторых пригородных поездов казанского направления поменяли с этого дня в связи с модернизацией инфраструктуры. И теперь по 25 октября из-за ремонта путей на участке конкретно Люберцы-1-Быково на казанском направлении некоторые электрички едут иначе, чем было. Работы будут проходить каждый день в период с 11:30 ночи до 6:30 утра. И движение поездов между Люберцы-1-Быково по 25 число будет поэтому ограничено. У некоторых электричек меняют время отправления или прибытия. Количество остановок. Ряд электричек поедут укорочены. Некоторые, наоборот, получат дополнительный маршрут. Несколько поездов временно отменяют. Москва расширяет программу олимпиадной подготовки. По поводу этой новости стало известно, что на весь учебный год сразу в 40 школах столичных появляются бесплатные кружки по математике и по естественным наукам. По словам заместителя мэра Анастасии Раковой, усилить свои знания с их помощью смогут ученики с 3 по 6 классы. Ребят, на этот счет ждет обширнейшая программа. От интерактивных заданий и командных квизов до практических опытов, лекций, экскурсий и научных фестивалей. Отбор в эту программу стартует 5 октября. На платформе «Московская электронная школа» МЭШ. Главный приз для лучших в итоге будет – это путевка в бесплатную летнюю смену Центра педагогического мастерства. Зоопарк с сегодняшнего дня скорректировал режим своей работы. Это в связи с сокращением светового дня, то есть, как это обычно вообще именуется, переходит зоопарк на зимний режим работы. Как сообщили в администрации столичного зоосада, с октября территория будет открыта для посетителей с 7:30 утра до 19:00. Вход и кассы при этом будут закрываться в 6 вечера. Попасть на территорию московского зоопарка с этого дня можно через 3 точки. Это главный вход, также вход у детского зоопарка на Большой Грузинской, дом 8, и еще вход у станции метро Баррикадная, улица Большая Грузинская, дом 8, строение 3. Ну а теперь к ситуации на автодорогах. По данным сервиса Яндекс.Карты, на 8:30 утра часть 3-го транспортного от Волгоградского проспекта до шоссе энтузиастов стоит. Просто стоит. Там затор в бордовом цвете. Едут, но очень плохо в свою очередь, потому что там самые продолжительные заторы по столице в центр сейчас. Рязанский проспект, Ленинградское, Дмитровское, Ярославское шоссе, а также проспект Мира до 3-го транспортного кольца.
2: Радио 7.

0: Энрике Иглесиас на Радио 7. Друзья, в наших соцсетях мы собираем комментарии по теме. На сегодня красивые комментарии, стихотворные. Расскажите и вы свои стихи. Ждем.
1: Так, ну и у нас есть человек, который умеет красиво, да, в прозе про русский язык. Владимир Пахомов.
2: Говорим правильно. На Радио 7.
0: Владимир, доброе утро.
3: Доброе утро.
1: Здравствуйте. Нам пишет Елена из Воронежа. Здесь должна быть интонация, видимо. Почему ведущие и многие люди говорят слово «логин», если правильно «логин»?
3: Это как раз может показывать или неосвоенность слова, или то, что это слово воспринимается как немножко чуждое лексикону говорящего. Словари русского языка дают ударение «логин». Но это часто бывает вообще с заимствованиями из английского языка. Приходит с ударением на первом слоге, уже в русском языке меняет место ударения. Маркетинг становится маркетингом, футбол стал футболом, хокки стал хоккеем, ноутбук стал ноутбуком. Таких примеров много. И, как правило, сохранение ударения на первом слоге, ну, это иногда и из-за мнения, что заимствованные слова должны обязательно следовать языку-источнику. То есть это вот, ну, какая-то гиперкорректность.
1: Как жалюзи.
3: Да, но это французское слово.
1: Ну да,
3: другая,
1: да,
3: история,
1: я
3: понимаю. Да. Вот. Или это действительно показывает, что слово немножко такое диковатое, еще не освоенное. Но можно говорить логин, нужно говорить логин. Это в словарях уже закреплено.
0: То есть нам, как ведущим, все-таки лучше говорить логин.
3: Да.
0: Будем иметь в виду. Спасибо огромное, друзья.
1: Спасибо.
0: Свои вопросы Владимиру Пахомову задавайте на сайте radio7.ru. Логин вводить не надо.
2: Говорим правильно. На Радио 7.

0: Sting и его Englishman in New York. Друзья, у нас впереди выходные, и не англичанин нас ждет, одна очень известная австралийская дама. Кто она? Сейчас расскажем.
1: Радио 7 представляет Weekend Gwen Stefani и группы No Doubt.
0: О, да, шикарная команда, ну, кто-то называет ее исключительно американской командой, там есть австралийские корни, в общем, интересная история. Главное, если мы говорим о Гвен, у нас не возникает никаких сомнений ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали о No Doubt, они неразделимы практически. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и No Doubt, и в эти выходные для вас, друзья, самые лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания, только на Радио 7.
2: И вот одна история, как Гвен Стефани пришла в студию для записи сольного альбома и совершенно не понимала, что делать дальше. Тогда продюсер Линда Перри задала ей всего один вопрос, и он неожиданно стал названием

0: названием будущего хита. Что, спросила Перри у растерянной Гвен, расскажем в выходные.
1: Ну, мы здесь еще прикинули со Светой, подумали, а что она могла ее спросить. И раз взгляд упал на эту песню. What you waiting for? Мол, чего ты ждешь? Давай запишемся. Может быть, эта песня. В любом случае, все факты на выходных.
2: Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Только на Радио 7.

0: Гвен Стефани, What You Waiting For на Радио 7 на Семи Холмах. Мы ждем Гвен на выходных и группу No Doubt, и ждем ваши истории на сайте radio7.ru. Расскажите, под какую песню Радио 7 у вас рождаются наилучшие воспоминания, и если ваша история покажется нам самой интересной, мы озвучим ее в эфире, а вам вручим портативный фотопринтер. Наша рубрика «Игра. Мой саундтрек» уже через несколько минут. 8.50 в Москве. С добрым утром.
1: Реклама.
2: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
3: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5g.
4: Сын упал с велосипеда. Муж потянул мышцы на тренировке. А я подвернула ногу. Что же делать? Для таких случаев в моей домашней аптечке есть мазь «Труумель».
5: «Труумель» не маскирует симптомы. Он лечит воспаление, помогая быстрее восстанавливаться после травм. «Труумель» лечит воспаление.
4: Теперь и в форме геля.
5: Покупайте в аптеках «Апрель» со скидкой.
6: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
7: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
8: Мир. Каждый день в твоих руках.
9: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
10: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй. Хочешь частями? Пэй. Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
11: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории.

0: на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
1: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: Куда срочно перенести рабочие чаты?
3: Мессенджер не должен напрягать. Он просто должен работать. Чтобы вы тоже могли спокойно работать. Переходите в бесплатный мессенджер для работы Bittrex24. Личные и групповые чаты, каналы, видеозвонки, нейросеть. Приглашайте коллег и внешние команды. Bittrex24. Мессенджер для вашей компании.
4: О, бесплатный тариф для любого числа сотрудников. Это нам надо.
3: Подробнее на сайте Bittrex24.ru. 16+.
5: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
6: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин.
7: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
8: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодное комбо. Заказывайте в приложении. 12+. Предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение «Додо пицца» пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на «Додо-пиццеру» и приложении. Продавец ООО «Додо франчайзинг» ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
9: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
10: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
11: «Мир». Каждый день в твоих руках.
12: Реклама АО НСПК. Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступна на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
13: Утро на семи холмах.
14: Радио 7.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Радио 7. О погоде.
6: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
7: Всем доброе утро. Плюс 13, плюс 15. Тучно, облачно, но без осадков. Вот главное по погоде от синоптиков для Москвы и Подмосковья на сегодня и на пятницу. По прогнозам, дождей вообще не должно быть в столичном регионе до конца недели, но зато после более-менее двух теплых ближайших дней на субботу пообещали плюс 11.
8: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
9: В Москве 9 часов утра. Время новостей. В студии Денис Лизин. Поприветствуем.
7: Дима, привет, Света, привет. Доброе утро всем. Коммунальные платежи в России проиндексировали с этого дня. Вообще, по финансам каждого из нас в стране это главная дневная новость. Платежки за дом, за квартиру с другими цифрами мы по факту получим в следующем месяце, но вот сами денежные изменения начинаются именно сегодня. Что касается цифр. Подорожание стоимости услуг ЖКХ по регионам, сообщается, составит от 8% до 22% в плюс. Ну а в деньгах итоговый платеж, естественно, рассчитают индивидуально для каждого объекта, в зависимости от площади квартиры, фактического расхода воды, электричества и так далее. Напомню, во время первого этапа повышения цен в плане коммуналки, это было в январе, тарифы в среднем выросли всего на 2% по стране. Вот сейчас с октября будут добавлять еще в среднем плюс 9%. Власти. В том числе, в целом обосновывает это износом коммунальных сетей. К слову, показатель – это почти половина ЖКХ коммуникаций, которые требуют сейчас замену. По закону о платформенной экономике, который начинает действовать в России с этого дня, очень много важных изменений вводят для маркетплейсов, для продавцов в онлайне и для покупателей. Вот если совсем из главного. Допустим, маркетплейсы должны теперь показывать полнейшую информацию о любом товаре и его полную реальную цену, не только по акции или по карте конкретного банка. Также будут проверять личность каждого продавца через госуслуги и реестр предпринимателей. То есть абы кто на маркетплейсах больше появиться и продавать что-то не сможет. Покупатели получат, в свою очередь, возможность направлять претензии по поводу бракованных товаров напрямую через личный кабинет на маркетплейсе. То есть мы сможем предъявлять требования продавцу прямо на цифровой платформе. А все они, платформы, теперь обязаны у нас обеспечить техническую возможность для возврата денег и товара прямо на своей площадке. Банкоматы в стране меняют правила внесения наличных на банковские счета. Именно сегодня запускают по всем регионам возможность внести нал через банкомат одного банка и зачислить этот нал на счет себе в банке другом, участники СБП, без поиска по факту банкомата своего банка или банка-партнера, что, в принципе, требовалось до сих пор. Эта опция постепенно будет исчезать. Доступность новой финансовой операции, в принципе, будет зависеть от того, поддерживает ли ее конкретный банк. Все они при этом это решат самостоятельно, внедрять сервис у себя или не внедрять. Да, и для такого внесения денег сразу ввели общие лимиты. До 25 тысяч наличными, как одна операция, до 50 тысяч в сутки, до

0: 200 тысяч рублей в месяц. Ну и поскольку внесение денег в любой банкомат для себя из банка в банк не будет относиться к стандартным переводам через СБП, сами, опять же, финансовые учреждения за это будут брать комиссию. И размер платы за такую транзакцию будет на их усмотрение. Так что платить за взнос наличными в банкомат будет нужно, но зато появляется новое финансовое удобство. Положил деньги в банкомат любой, а они лягут в тот банк, в который надо.
1: Да, и в чем смысл тогда? Ты же, например, кладешь в чужой банкомат, и все равно с тебя берут деньги. Если ты, например, себе на счет переводишь.
0: Вот, Дим, ты все-таки о бездушной машине, омаживай деньги.

0: Пора, красавица, проснись, да? Как там, открой? Правда, не силен.
1: Сомкнуты негой взоры навстречу северной авроры. Ну ладно.
0: Но для начала скажем вам с добрым утром, друзья. 1 октября на календаре. Осень золотая, прекрасная, всем нравится. Погода в Москве хорошая. Ну, говорят, что будет хуже. Но это нас уже не касается. У нас сегодня отдельно взятый поэтический день. Точнее говоря, утро. Света об этом сейчас подробнее расскажет. Я же напомню, что впереди невероятное количество самой лучшей музыки. Вся в рифму. Это главное. Ну и еще, конечно же, наша рубрика «Игра. Мой саундтрек». Там просто песня, даже не в рифму.
1: Так,
0: даже
1: ну и, конечно, мы приглашаем вас в наши социальные сети. Сегодня тема от слушателя. Евгений из Москвы задал тон на поэтическое утро. Мы вспоминаем стихи сегодня, которые с нами по жизни, ну вот которые прям помнятся всегда, или, я уж не знаю, которые учатся уже во взрослом возрасте, а может, вы пишете стихи, мы с удовольствием почитаем и даже похвалим, честное слово. Так что заходите, пишите.

0: моих Dancing Queen на Радио 7. Ах, та самая песня из нашей игры «Чистый звук». Час назад буквально играли, это было очень красиво и хорошо. Татьяне еще раз большой привет и поздравляем ее с победой. Ну, мы прямо сейчас переходим к вашим шедеврам, может быть, собственноручного сочинения. Утро на семи холмах.
1: Кристина пишет сообщение, я к вам пишу, чего же более, что я могу еще сказать, теперь я знаю вашей воле меня презрением наказать, но вы к моей, ну и так далее по тексту, и говорит, когда надо привлечь внимание заказчика.
0: Знаете, можно перефразировать и это стихотворение, сказать, теперь я знаю вашей воле меня стаканом наказать. Термостакан мы разыграем сегодня, и вот кому-то из вас вручим за самые лучшие стихи уже буквально через полтора часа. Так что дерзайте, пишите, ждем. Наталья Глебова, вот прекрасное стихотворение прислала ВКонтакте. Я целиком его зачитывать не буду, но последний. Смотрите, какие строки хороши. Я давно не верю в крепость уз и клятвы. С летом Бог даст встречусь, а с тобой навряд ли. А?
1: Жизненно.
0: Классно. Угу.
1: Мария пишет, обожаю про Федота Стрельца, удалого молодца, часто цитирую. Состою в нескольких поэтических сообществах и практически постоянно живу в стишках-пирожках и четвертинках-пирожках.
0: Ой, господи. Я тоже, я вот да? пирожки люблю, да. Да.
1: Процитирую что-нибудь?
0: Олег в любви признался Анне, что-то там на самом деле он сказал, беда, беда, войди в мой дом. Ну, как-то так. Что?
1: Хорошо.
0: А, нет, Олег в любви признался Анне, Олегу даже невдомек, что он сказал на самом деле, беда, беда, войди в мой дом.
1: Прекрасно.
0: Галина. Какая прекрасная тема, пишет она. Именно осенью поэзия звучит особенно красиво. Я люблю стихи, но особенно тогда, когда мне их кто-то декламирует. Когда мы встречались с будущим мужем, он мне читал стихотворение Роберта Стивенсона в чудесном переводе Самуила Маршака. Тот самый вересковый мед. И пишет, я так прониклась, что даже заплакала. И до сих пор это стихотворение мое любимое, и муж иногда мне его читает. Всем желаю красивой и теплой осени.
1: Красота.
0: Галина, чудесно. Спасибо большое.
1: От Натальи сообщение. Всем привет. Благодарна своей сестре. До сих пор помню, белеет парус одинок. Она его зубрила вслух, а запоминала при этом я. И вот представьте, проходит 3 года, на уроке объявляют домашку, выучить наизусть, и тут я поднимаю руку, сдала. Это было лучшее чувство превосходства. Домашку делать не надо, а 5 уже в кармане. Сестра, привет, и тут стоит такой смайлик с сердечком. Правда, не сказали вы, Наталья, как сестру зовут? Мы бы, конечно, привет передали с удовольствием.
0: Через несколько минут, друзья, мы на всю страну будем заряжать очень красивую историю. Историю, конечно же, о любви, связанную с одной из песен «Радио 7». Это будет рубрика «Игра. Мой саундтрек». И как раз чуть позже вам расскажем, как и вы можете поделиться своей историей на всю страну.

0: Tears for Fears на Радио 7, их Shout, друзья. Ну а мы прямо сейчас переходим к очередной истории и прекрасной песне. Вперед!
1: Мой саундтрек на Радио 7.
2: И мы вас уверяем, если вы хорошенечко подумаете, так настроитесь, окунетесь в прошлое, вы наверняка найдете какое-то событие, которое неразрывно связано с какой-то прекрасной, красивой песней из формата, да, из нашего, из формата Радио 7. Итак, очередная история у нас есть. Мы каждый день эти истории находим, выбираем и с удовольствием озвучиваем.
0: И вот буквально за пару минут до того, как мы решили вот эту историю опубликовать, дать в эфир, прислала нам Анна из Мурманска тоже свою, да? Ну, Ань, мы не успеваем. Единственное, она в конце написала: будет очень здорово, если моя история прозвучит. Если нет, просто сегодня 1 октября, у мамы день рождения. Можете поздравить? Аня из Мурманска. Мы вашу маму всей страной поздравляем. Пусть у нее все сложится и будет замечательно.
2: Да.
0: А теперь мы переходим к истории Елены из Москвы. Лен, честно, мы вам звонили, но не дозвонились. В следующий раз.
2: Да.
0: Поехали.
2: Да. Итак, эта песня звучала у нас с мужем Сергеем на свадьбе 25 лет назад. Мы поженились 30.02.2001. Серебряная свадьба, как одно мгновение любви и понимания. Пишу, на глазах слезы счастья. У нас две дочки замечательные. А начиналось, на самом деле, все не так романтично. Мы подали заявление, и ждать нужно было 3 месяца. А жили мы на тот момент в разных городах. Я училась в медицинском в Архангельске, а Серега в МГУ. Поэтому приглашение на собственную регистрацию получала одна среди целующихся влюбленных пар.
0: А, то есть она в ЗАГС пришла, да? И, то есть там люди целуются, а она одна пришла.
2: Она на бесережке, да, учится. Попозже приехать должен. Поэтому приглашение... И это еще не все. За неделю до свадьбы мой будущий супруг... За неделю, внимание, хорошо погулял на мальчишнике. Подрался.
0: Классика.
2: И когда прилетел из Москвы, пришел с букетом, которым прикрывал голову и лицо. Синяки под глазами, боже мой! Ну, в общем, выглядело это очень и очень страшно. Я-то, конечно, раны обработала, но что делать с синяками? И решили, что спасут, собственно, очки, потому что Серега очкарик. В общем, синяки зацвели, Серега купил желтые очки, и вы не представляете мой ужас. Куча тонального крема ушла, чтобы привести это лицо в порядок, но... Это все не помешало нам весело отметить свадьбу под тот же трек, да, вот который мы уже упоминали выше, пока не раскрываем секрет. Всегда целуемся, когда слышим песню на волне Радио 7.
0: Ой, Анна и Сергей, что-то нам горько сейчас.

0: буквально через мгновение для вас тот самый хит. И действительно, песня настолько хороша, сложно поверить, что ей 25 лет. Вот сейчас ты прочла и сказала «Серебряная свадьба». Я прикинул, да, она действительно вышла именно тогда. Это будет песня Титио «Come Alone». И мы ее слушаем по просьбе Елены и Сергея. Друзья, ваш трек на «Радио 7».
1: Мой саундтрек на «Радио 7».

0: Come Alone от TTO на радио 7 на Семи Холмах. Та самая история и песня Елены из Москвы. Завтра в это же время, друзья, ваша история и ваша песня. Расскажите ее на сайте radio7.ru. Кстати, Елена, вы получаете портативный фотопринтер, чтобы воспоминаний было еще больше, и воспоминания можно было подержать в руках. И очередной фотопринтер завтра отправится и в ваши руки. Далее, на радио 7 Роджер Санчес и Лиза Пью и Татьяна Баранова и рубрика «Хорошие манеры». В Москве 9:21. С добрым утром.
1: Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
2: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

качество точной остановки. Ваш комфорт – наша ответственность. В премиальном сегменте нет мелочей. Есть детали, от которых зависит безопасность, тишина в салоне и отклик педали. Мы предлагаем не просто замену расходников, а комплексное обновление тормозной системы. Специальное предложение для тех, кто ценит безупречность.

0: Переживайте, солдаты и внука не обидят.
1: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20.00. Для лиц старше 16 лет.
2: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Радио 7.

0: Дэниэл Паутерова «Crazy All My Life» на радио 7 на Семи Холмах. Друзья, самое время кого-то с чем-то поздравить, отметить какие-то события. Вперед!
1: Слушайте, сегодня очень интересно. Вы наверняка узнаете об одном очень известном актере. Итак, это ирландский актер, наиболее яркий представитель британской новой волны. В 2020 году, кстати, занял 3 место в списке 50 величайших актеров Ирландии всех времен, по версии, ну, там, их местного журнала, ну, крупного. Зовут его Ричард Харрис. Что можно про него сказать интересного? Вот так, чтобы вы сразу поняли, о ком речь. Альбуса Дамблдора в «Гарри Поттере». Играл именно он, конечно. И изначально он наотрез отказался от этой роли. Вот отказался. Знаете, ну, сослался на здоровье, говорит, что да уже как-то не хочется длительных контрактов и так далее. Но все изменила его 11-летняя внучка Элла. Она заявила дедушке, это цитата: «Если ты не сыграешь Дамблдора, я больше никогда не буду с тобой разговаривать». И против такого ультиматума актер устоять уже абсолютно точно не смог. Что интересного мы нашли? И просто это было поразительно, на самом деле. Харрис был не только актером, но и успешным певцом. Многие актеры поют, но мало у кого получается достичь успеха, да? Он в 68-м записал легендарную 7-минутную драматическую песню. Трек неожиданно взлетел на 2-е место в американском чарте Billboard Hot 100 и разошелся тиражом более 1 000 000 копий. И принес Харрису музыкальную премию Грэмми. Представляете?
0: Это действительно сложно. Представляете, что такое физически 1 000 000 копий? 1 000 000 пластинок просто разлетелись. А песня получилась действительно шикарной. Пожалуйста.

0: 7 минут. Это прям побольше Bohemian Rhapsody. И, ну, слушается тоже очень здорово.
1: Да,
0: прекрасно.
1: Красиво. И есть еще один, ну, на самом деле, очень много фактов интересных про него, но один я хотела бы рассказать. Смотрите, однажды, в период своих бурных застолий, а он любил, Харрис обнаружил, что его выставили из бара прямо на тротуар. Не растерявшись, вот это прям факт, он дополз до ближайшего уличного таксофона, позвонил в полицию и таким вот голосом, как пишут, сообщил: «Помогите, здесь на улице погибает великий актер Ричард Харрис». Когда приехала полиция, он преспокойно попросил довезти его до дома.
0: И ведь довезли же, понимаете, потому что это великий актер Ричард Харрис. Великого поздравляем. Да, ему сколько бы исполнилось сегодня?
1: Да много-много.
0: Много, да,
1: там,
0: да, мы не посчитали. Тем не менее, он всегда будет с нами, потому что, видите, и музыка жива, и фильмы смотрим всегда. Ну и вас, конечно же, мы поздравляем с днем рождения, если вдруг у вас сегодня тот самый день. Ура, ура, ура, всей страной присоединяемся.

0: Шики, Good Times на Радио 7 на Семи Холмах. Друзья, 9.49 в столицу. Время астропрогноза.
1: Радио 7. Гороскоп.
2: Знаки огня. Начало октября принесет вам такое приятное ощущение того, что затянувшаяся пауза в делах наконец-то сменяется уверенным движением вперед. Овны, львы и стрельцы поймают нужный темп и легко справятся со всеми намеченными делами.
0: Знаки земли. Поосторожней сегодня с кулинарными экспериментами. Непривычные рецепты или экзотические продукты могут спровоцировать недомогание у тельцов, дев и козерогов.
2: Так, знаки воздуха. Удачный день для расширения кругозора или начала изучения чего-то нового. Можно стихотворение, кстати, новое выучить. Близнецы и весы и водолеи с большим азартом смогут погрузиться в тему, которая давно привлекала их внимание.
0: У представителей стихии воды сегодня появится шанс исправить старое нелепое недопонимание. Раки, скорпионы и рыбы смогут найти точно и очень искренние слова, которые мгновенно снимут накопившееся напряжение.
1: Утро на семи холмах. Реклама.
3: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит от Сбера на современный кроссовер G-Land J6 онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах G-Land.
4: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть. И все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей «Роско». Я доволен.
6: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
7: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
8: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
9: Согласно анализу ООО «Джейсон энд Партнерс Консалтинг» от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
10: Алло, ну как там с бизнесом?
11: Что? Вы кому звоните?
10: Твоему бизнесу звоню.
11: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.

0: Банк России. Подробнее на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости и надежности, важности каждого человека и о зиме. Зимние шины Йокохама появились именно здесь. Зимние шины Йокохама. Отличная управляемость в поездках по заснеженным дорогам и льду. В городе и на трассе.
2: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите Рингалин. Рингалин – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
3: И сухой, и влажный кашель с Рингалином нам не страшен.
4: Имеются противопоказания, необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в

0: деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
1: Когда книга читается на одном дыхании, не сбивайте его. В Яндекс.Книгах можно переключаться с текста на аудио и читать даже на ходу. Там, где вы есть, читайте. Яндекс.Книги. Только я и книги. Условия доступа к материалам сервиса размещены на сайте books.yandex.ru.
2: Утро на семи холмах.
3: Радио 7.

0: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
1: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Всем доброе утро. Плюс 13, плюс 15. Тучно, облачно, но без осадков. Вот главное по погоде от синоптиков для Москвы и Подмосковья на сегодня и на пятницу. По прогнозам, дождей вообще не должно быть в столичном регионе до конца недели, но зато после более-менее двух теплых ближайших дней на субботу пообещали плюс 11.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Инкроябль.
4: В российской столице 10 часов утра. Это он нам новости принес. У нас сегодня тема про стихи. Денис, не знаю уж, как фамилию твою рифмовать. Денис Лизин, да, хотел сказать, со стихами, с новостями. Доброе утро.
5: Именно так. Дима, привет. Света, привет. Доброе утро всем. Вот с этого дня у нас в стране заработал закон, который обязал все онлайн-площадки в Рунете возвращать покупателям деньги за товары не позднее 10 дней с момента оформления требования о возврате. Вообще, для сравнения, допустим, маркетплейсы у нас до сих пор самостоятельно определяли сроки перечисления обратно средств за возвращенные покупки. Так что теперь, получается, узаконили временную обязанность. Ну, в общем-то, тем не менее, на практике она показывалась там, по статистике, покупатели и до сих пор получают назад деньги от тех же платформ в течение всего нескольких часов. Просто теперь, получается, на все отечественные онлайн-площадки распространяется стандартный единый срок, предусмотренный законом о защите прав потребителей. И он устанавливает, опять же, единые правила для всех онлайн-продавцов. Это касается случаев возврата товаров ненадлежащего качества. Ну и ситуации, когда потребителю выдают в онлайне неполную или недостаточную информацию о купленном товаре. Далее, одна будет новость, но сразу про две цифровые новинки. Минтруд анонсировал, что скоро пенсионеры по всем регионам смогут предъявлять цифровое свое удостоверение в мессенджере МАКС для получения пенсии в отделениях Почты России. Это будет наравне с паспортом. Когда опцию запустят, получается, можно будет показать QR-код в смартфоне при получении пенсии в почтовых отделениях или перед почтальоном. В свою очередь, в Минцифры сообщили, что все абсолютно граждане скоро смогут подтвердить свою учетную запись на госуслугах в салонах операторов связи. Правительство это уже утвердило. И подтвердить учетку можно будет не только, получается, в МФЦ и банках, как сейчас, но и в салонах сотовиков. Это расширит возможности пользователей, особенно в населенных пунктах, где то, что называется, или вообще нет МФЦ и банковских отделений, или нет их рядом. Еще одна новость, тоже о новинке, все-таки 1 октября, новый месяц, но на сей раз не о расширяющей возможности опции, а наоборот об ограничении. И как-то так странно совпало, что насчет ограничений новость пришла из Европы. Бельгия, Люксембург, Нидерланды, Швеция с этого дня прекращают признавать небиометрические загранпаспорта россиян. Речь про 5-летние заграны. Как сообщили в Союзе индустрии по этому поводу, для въезда в Бельгию, Люксембург, Нидерланды, Бенилюкс, переходные ограничения для наших туристов отсутствуют. Там все это начало действовать прямо с утра. А вот Швеция решила все-таки сохранить возможность применения небиометрического 5-летнего загранпаспорта российского до Нового года. Маленький нюанс, если виза уже получена и была получена до сегодняшнего дня. Ну и таким образом, давайте в целом прикинем, после вступления вот этих новых ограничивающих правил в силу, ограничения на признание 5-летних загранпаспортов россиян будут действовать уже в 15 европейских странах. Но там же их гораздо больше, так что им есть еще куда стремиться.
4: Может, еще какой-то паспорт придумают отдельный?
5: Я думаю, нам надо его придумать, чтобы они его запретили, и все будут довольны.

0: Друзья, с добрым утром, здравствуйте. Еще час мы вместе этим октябрьским утром. Пора привыкать к этому прилагательному. И, конечно, мы будем слушать замечательную музыку, поговорим о кино и продолжим наши стихотворные. А что у нас? У нас не баталии. Что у нас стихотворное? Вот я тоже не знаю, что.
1: Не могу подобрать.
0: В общем, ваши любимые стихи в эфире, включая те, которые вы написали вы сами. Прямо это отдельной строкой.
1: Обязательно. Евгений из Москвы сегодня задал вот эту поэтическую тему. Слушайте, если вот октябрь будет такой, как сейчас в Москве, да ради бога, и стихи будут писаться, и читаться тоже будут. Если есть какие-то строки рифмованные, да, мы о стихотворениях сегодня разговариваем, которые сопровождают вашу жизнь или которые появились в какой-то ситуации, может быть, очень забавной, то расскажите нам, пожалуйста, об этом.

0: Песня, которую очень удобно подпевать, потому что стихи простые. Пам-пам-пам-пам. Это Робби Уильямс и The Road to Mandalay на Радио 7. Вот наши стихи гораздо сложнее, гораздо интереснее, красивее и остаются с нами навсегда. Вот о них говорим целое утро.
1: Я в попытке найти комментарий один очень длинный, интересный, все-таки наткнулась еще на один шедевр. Травка зеленеет, солнышко блестит, и тут же кто-то подхватил, чую я сегодня, стакан не прилетит. Ну, молодцы.
0: Это тот самый термостакан, да, который мы уже будем вручать автору лучшего комментария через полчаса. Владимир ВКонтакте написал: прекрасная тема, тема зацепила. В армии я увлекся Пушкиным, и стихотворение друзьям сподвигло на отдельный фотоальбом с фотографиями, которые друзья присылали в письмах. И Владимир вот буквально там несколько строк прикрепил. Играйте, пойте, о, друзья, утратьте вечер скоротечный, и вашей радости беспечной сквозь слезы улыбнулся я.
1: Класс.
0: Добавляй.
1: Да. Алена пишет: в 11 классе в далеком 93-м году литературу вела директор школы. Интеллигентная женщина, ну, таких преклонных лет. И вот задала она задание: написать сочинение, анализирующее стихотворение советского поэта. Интернета в то время не было. Дома были книги со стихами Пушкина и Лермонтова. А бежать в библиотеку уже было некогда. В итоге сама она сочиняла 4 четверостишни на тему морской природы и восхода солнца.
0: Прекрасно.
1: Начало было таким: в далеком небе тихо звезды тают, луна уже ушла за горизонт, спокойно властно утро наступает, и краска заливает небосвод. Дальше было про волны, которые разбудили чаек, ну и так далее. Обычное стихотворение из серии «Что вижу, то пою». В общем, сочинение сдали. На следующем уроке выходили к доске и защищали свои аналитические работы. Скажу сразу, получила 3-5. 3 за раскрытие темы. За раскрытие темы. Оказывается, я не распознала смысла стихотворения. Ведь, по мнению директора школы, чайки и волны у автора символизировали революционные бунты и всеобщее настроение. Я спорила до последнего, что да ну нет, автор!

0: Просто описывала красоту природы. Переспорить директора было невозможно. Одноклассники, зная мою историю стихотворения, что я его написала, украдкой вытирали слезы от сдерживаемого смеха. И я с тех пор отчетливо поняла, что верить всяким историкам, аналитикам нельзя.
1: Классно, слушайте, это заявка на победу. Но у нас еще, знаете ли, Александр неплохо заходит.
0: А ну-ка.
1: Свое первое стихотворение сочинил еще в детском саду, когда писать не умел, а родственники вот на память его запомнили и считают отправной точкой. Потом пишет, было невероятное количество лирики в начальной школе, тетради с этими стихами мама бережно хранит. Но я, пишет он, представлю на суд слушателей «Радио 7» свое первое напечатанное в сборнике произведение, за которое получил первый же гонорар. Это было в 6 классе школы, после чего Сашину фотографию повесили на доску почета и до 11 класса не снимали, представляете? Ну, я, конечно, все читать не буду. Последние 4 строки стихотворение посвящено Рязани. Целиком можете прочесть в нашем паблике ВКонтакте. А теперь все иначе. Свобода, весна, на 10 веку расцвет, но Рязань — колыбель. Тихо плачет она, что многого с нами нет. Саше Марьяшину на тот момент было 11 лет. А?
0: Ничего себе!
1: Саш, ну будет нечестно, если вы и гонорар получили, на доску почета вас повесили, и мы сейчас еще термостаканом отлетим. Но прям аплодируем, действительно, настоящими живыми руками. Так, друзья, мы ждем ваши сообщения. Рассказывайте скорее, какие стихи вдохновляли вас, какие всегда с вами. А может быть, вы и сами что-то пишете. Рассказывайте, как уже говорили, автору лучшего комментария практически через полчаса. Вручим главный приз.

0: Брайан Адамс, его Here I Am на радио 7. 10:14 в столице. Друзья, Света готова рассказать нам, на что обратить внимание в сети, что пора рассылать родным, близким, друзьям и коллегам, чтобы они улыбались, интересовались жизнью в целом. В общем, пора. Пора, Света, тебе слово.
1: Я думала, ты скажешь, пора, мой друг, пора.
0: Ну, ладно. Хочешь, так скажу,
1: ну, ладно,
0: давай.
1: Ну, ладно, ладно. Смотри, когда я на некоторые исследования вот сейчас натыкаюсь, мне все кажется, что лет через 10, когда ты будешь делать свою рубрику «Путешествие во времени», ты обязательно это возьмешь в эфир. Итак, мужчины с татуировками, оказывается, плохие любовники. Все. Ты представляешь, как вы сняли это? Я не представляю.
0: У меня ни одной.
1: Да ты хорош! Вот так надо ответить, видимо.
0: Очень
1: смешно. В общем, за постоянным желанием набивать татуировки могут скрываться некие комплексы, нарциссизм и проблемы самооценки, которые, собственно, отражаются и на интимной жизни в том числе. Ну, в данном случае мужчины пытаются быть мужественнее. Не я это говорю, эксперты. На всякий случай.
0: Какая выборка была? Меня всегда интересует, вот сколько человека просили. Вот это действительно ключевой момент. Может, женщину спрашивают, у меня, она говорит, один был с татуировками, другой без. Вот тот, который с татуировками.
1: Ну, наверное, так. Ну, как по-другому-то?
0: Ой, какая хорошая история.
1: Согласна. Смотрите, еще одна, ну, не очень хорошая история, но я обратила внимание. Оказывается, россияне стали глупее. Еще глупее. Вот так вот формулируют.
0: Ой, ребят,
1: люди.
0: Я с вами. Ну, вы понимаете, с возрастом, вот ты не хочешь читать что-то глубокомысленное, думаешь, рилсики полистаю.
1: Не, погоди, тут все намного прозаичнее. Уже каждый пятый уверен, что солнце вращается вокруг Земли.
0: А, в этом смысле? Нет,
1: да.
0: пока я не с вами.
1: Еще год назад так думал каждый шестой. Еще 16% считают, что люди жили одновременно с динозаврами.
0: Нормально.
1: А 36% считают, что антибиотики убивают вирусы. 38% верят в существование колдунов, а 32% в то, что некоторые экстрасенсы могут точно предсказать будущее. Боже.
0: И эти же экстрасенсы, ребят, с вами стоят в очередях на заправку. Просто имейте в виду, да, если они знали, что же они с вами-то стали. А что же они не купили там доллары, когда надо было? Почему они биткоинами не разжились? Ну, пожалуйста, это такой смех вообще.
1: Вот я бы спросила у экстрасенсов, когда у меня в квартире станет тепло. Я вчера говорила, мол, скоро отопительный сезон, а может быть и не надо, потому что, ну, кожа будет
0: сохнуть.
1: Свет,
0: у тебя рядом с домом парк. Сходи, насобирай веток, разожги костер, в конце
1: концов. Так холодно было утром! И вот эти новости, что отопление начали включать в Москве, они, конечно, режут глаз. Ну, еще очень холодно, очень холодно. Ну да ладно, может быть, кому-то согреет сердце новость, что Джим Керри женился в третий раз. Ему 64 года, ребята. И вот,
0: вот
1: неважно.
0: Вот это красавчик.
1: Есть татуировки, нет татуировок. 64 года и третий раз женился.
0: Угу. Ой, вообще, Джим, ну вот можете же, да? А подождите, а жене сколько я пропустил?
1: Жене, ну тут не говорят. Нет, не говорят.
0: Ну, не 64 тоже, да?
1: Ну, судя по лицу, она помладше. Давай так, я аккуратно скажу. Не знаю. Нет, не сильно, не сильно. Все в рамках приличия. Слушайте, еще вот очень хотела хотя бы одной строкой сказать, что, девочки, внимание, я знаю, куда мы все с вами поедем осенью. СПА-поезд запустят из Москвы в Карелию. С 9 по 31 октября будет туристический поезд, да, ходить. И там будет работать настоящая сауна. Посещение обойдется в 2700. Тут тебе и халат, и простыночка, и полотенце, и тапочки. А еще в сауну можно будет заказать еду из вагона ресторана.
0: И это нормальная цена. Заметьте, 2700. Вы в Москве попробуйте сходить в ту же самую баню, а здесь вы, понимаете, вы, а за окном пейзажи.
1: Ну?
0: А вы только в одной простыне.
1: Ну? Да красота.
0: Ой, а это только для женщин?
1: Не-не, это для всех, но мне бы хотелось, чтобы девочки почаще ходили в спа и отдыхали.
0: С глинтвейном, да?
1: Ну!
0: Осень, да, сейчас я такой, ну осень, знаете, ну осень. Каждому сезону свое оправдание. Отличные новости, друзья, да, нам надо путешествовать, нам надо отдыхать, но пока еще чуть-чуть поработаем.

0: Ариана Гранде на радио 7. Hey, that I made you love me. Что дальше? Ага, абсолютная классика. Take on me, Scorpions. Абсолютная классика. Wind of Change, Луис Фонси и Дадди Янки. Абсолютная классика. Деспасито. Правда, современная, разумеется. Ну и еще мы поговорим о кино. 10:20 в столице. С добрым утром.
1: От великих изобретений до бессмертных поэм. Ученые, меценаты и художники, изменившие историю. В вечерней программе «Человек с большой буквы». Только на Радио 7 и на сайте radio7.ru. Реклама. Таиланд. Вот куда хочется прямо сейчас.
2: Яркие экзотические пейзажи, древние дворцы и храмы, синее море, белый песок.
1: Сбывшаяся мечта о тропическом рае.
2: Что вы предпочитаете сегодня? Тайский массаж или сафари?
1: А может быть, гранд-вояж к золотому треугольнику?
2: Содис. Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Телефон 933-55-33.
2: Содис.ру.
3: Телеканал СТС представляет.
4: Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
5: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
4: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
3: Для лиц старше 16 лет.
6: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
7: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
8: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3Z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
9: МХТ имени Чехова представляет пластическую постановку Аллы Сигаловой «20 век. Бал». Невероятный по масштабу экскурс в историю и культуру 20-го столетия. От Чеховского вишневого сада до встречи миллениума. 40 актеров, 500 костюмов разных эпох, визуально впечатляющий, динамичный, сценический мир. Настоящая панорама человеческих взаимоотношений и социальных изменений, которые происходили на протяжении века. 8 октября в МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 16+.
1: Радио 7.

0: Поэтично, поэтично получилось, да, и музыка, и
1: такой стихи. Свист прерывать не хотелось, да, знаете вообще. Ли. Ладно, мы к стихам переходим, друзья, к вашим очередные комментарии из соцсетей. Поехали.
0: Так, нам тут пишут, что я впечатлительная, потому вдохновиться могу закатом, прочитанной книгой, случайным кадром в ленте или запавшей в душу песней. Ну и как пример стихотворения того периода. И тут, ребята, целое стихотворение. Во-первых, огромное спасибо всем, кто сегодня постит эти самые стихи. Ну, во-первых, любимые, да, потому что сразу видно, чем дышат люди, и многое совпадает. И низкий поклон тем, кто не стесняется и публикует свои работы. Это же так здорово. Какая высокая интеллектуальная у нас аудитория.
1: Прекрасно.
0: Я в шоке.
1: Рада вас всех видеть. Диана, ее сообщение. В нашей семье поэзия живет с самого моего раннего детства. Все семейные праздники я провела, читая Есенина с табурета. Не знаю, как в других семьях, в нашей родители ругались из-за поэтических разногласий. Папа приверженец творчества Лермонтова, а мама Пушкина. Они цитируют друг другу строчки, чтобы убедить, чей слог все-таки лучше. Обычно перевес на маминой стороне, на что папа всегда отвечает, это потому что Пушкин жил на 10 лет дольше. Еще неизвестно, сколько бы Лермонтов написал, если бы не трагедия. А вместе, пишет мама с папой, 55 лет. И Диана пишет, тоже люблю творчество именно Александра Сергеевича. Если меня ночью разбудить, вступление к Руслану Людмиле прочту без запинок. А еще у Дианы сегодня день рождения. И она уже столько разных стихов в сообщениях получила. И даже песню, что невероятно приятно. Так что, пишет Диана, как говорил наш дорогой Александр Сергеевич, и каждой осенью я расцветаю вновь. Заявка на победу?
0: Ну да. А вот еще одна. Ирина пишет, доброе утро, в моей семье произошла одна смешная история. Окончив школу, в одно из воскресений я приехала домой, и, проснувшись позавтракав, мы решили сделать уборку. Я и брат работали, а папа контролировал. Какой идеальный расклад такой. Я сказала отцу, что вот, школа позади, а я не помню ни одного стихотворения, на что мой отец ответил, что помнит все. Меняя постельное белье, я начала читать. Однажды в студеную зимнюю пору я из лесу вышел, был сильный мороз. Здесь я сделала паузу, так как поднимала тяжелое дело. В это время папа процитировал «Откуда дровишки?». Я ответила «Да, это стихотворение». Дальше я продолжила. Гляжу, поднимается медленно в гору лошадка, везущая хворост воз. Сделала паузу. Папа снова ответил с важным видом «Откуда дровишки?». Вы знаете, когда это сообщение читала у нас в ленте, мне уже прям кричать хотелось. Откуда они? Здесь присоединилась мама с братом, стали хихикать. В общем, долго они в конечном итоге бодались. И в финале уже, когда дошли до этих строк, хором произносили.
1: Ну, от Анастасии добавим еще сообщение,
0: ну,
1: потому что прекрасные прям стихи. Пишет Настя, для меня осень самое красивое и самое вдохновляющее время года. Поэт Есенин, потому что певец родной земли, но еще есть Федерико Гарсия Лорка, представляете? Сама тоже пишет со школьных лет, но любит создавать легкие стихи и вдохновляющие.

0: вдохновители «Осень, природа и родной город». И Анастасия публикует свои стихотворения. Ну, одно просто фрагмент. «Еще в цвету мой старый сад, и лето с осенью еще не примирилось, и виноградная лоза в вино пока не превратилась. Но утром серебрит роса, траву, листы и шифер крыши, и эти птичьи голоса становятся все тише, тише». А?
1: Это восхитительно.
0: Анастасия.
1: Очень красиво.
0: Кажется, у нас есть победитель.
1: Очень красиво.
0: Пока не знаем. Стойте, как-то опять я рано сказал, у нас есть победитель. У нас еще есть 10 минут до финала «Утро на семи холмах», а мы еще не видели ни ваше сообщение, ни ваше стихотворение. Пишите скорее.

0: Луис Фонси и Дадди Янки. Конечно же, Деспасито на радио 7 на 7 холмах. Ну а через мгновение, друзья, расскажем вам, что появится на экранах кинотеатров в ближайшее время.
1: Радио 7. Синематека.
2: Драма «Чарли и Харпер» расскажет о паре молодых людей, которые пытаются построить жизнь в новом городе. Харпер горит мечтой стать шеф-поваром и уверенно идет к цели, а Чарли все больше теряется и не понимает, куда двигаться дальше. С учетом этой разницы, ну, в амбициях, им предстоит выяснить, действительно ли они созданы друг для друга.
0: Также в прокате сюрреалистическая анимационная антиутопия «Добро пожаловать в Декорадо». Мышонку по имени Арнольд начинает казаться, что его дом и город — это декорации. Все близкие актеры, а жизнь разыграна из спектакль. Ну, получается такое шоу Трумана, только про мышь. И вот, чтобы вырваться из этой ловушки, Арнольду придется пойти против всей системы.
2: Ну, а для тех, кто планирует провести вечер дома, рекомендуем сериал «Амазонки русского авангарда». Это 4-серийный, ну, небольшой

0: Документальный проект о художницах, которые перевернули искусство 20 века. Наталья Гончарова, Любовь Попова, Ольга Розанова и Надежда Удальцова. Вот героини. Авторы ушли от скучной демонстрации архивов, стилизовали декорации, костюмы и даже освещение. Поэтому история воспринимается легко, а визуально выглядит крайне приятно. Сериал уже доступен на стримингах.
1: Синематека на Радио 7.

Рик Эсли, его Never Gonna Give You Up. Кстати, очень вдохновляющее стихотворение. Ну, а мы сегодня говорим о тех стихах, которые вдохновляют вас, и о том, что, может быть, написали лично вы.

0: А то ли сообщение, но давайте я целиком не буду цитировать, потому что уже и времени очень много. В общем, заканчивали они филологический факультет какого-то университета. Ну а потом, ну, конечно, жизнь разбросала всех по своим делам. Так вот, когда через какое-то время встретились, у них одна из девочек работала уже, ну, скажем так, в медицине, в очень своеобразном направлении. Ну, она хирург, но очень своеобразное направление. И вот у нее спросили, типа, Ир, а филологическое прошлое как-то на твою профессию повлияло? Она говорит, ну, сделай операцию, можно прочитать пациенты. Мне грустно на тебя смотреть, какая боль, какая жалость. Ну, классно же.
1: Это прекрасный медицинский юмор, да, это отдельная история. Юля, в выпускном классе была единственной, кто выбрал экзамен по литературе. Спрашивали, ты не боишься столько стихотворений выучить? А надо было выучить около полусотни. И пишет, из особенно понравившегося и запавшего, что учила тогда, это Некрасов, тройка. Стихи люблю, особенно Есения. А поэзия — это музыка в словах.
0: Вы, кстати, друзья, еще заходите, пожалуйста, в наш канал, потому что выложена картинка, с кем из русских классиков вы бы сели в самолете. И вот классики распределены на места, и можно выбрать свободное. Ну, по крайней мере, сразу понятно, кого кто любит или какие вопросы хотел бы задать тому же Булгакову.
1: На картинке, правда, эконом. Мы не знаем, кто в бизнес-классе сидит. Вот на это бы еще взглянуть. Давай еще на какой-нибудь комментарий перейдем к победному.
0: Так, ну тут по поводу картинки запрашивают, то рейс с классиками музыки было бы неплохо сделать. Это хорошая, да, история? Рейс с классиками мировой сцены. Вот прям классно. Ты с кем бы полетел? Ой, что я спросила? О чем я? Ну, действительно,
1: Света,
0: действительно.
1: Света.
0: В самом деле, да. Как же я не догадалась. Так, пытаюсь... Слушайте, ну, очень много сегодня сообщений, очень много. Если вдруг у вас будет минута, пожалуйста, в обеденное время. Вот погода сегодня подстать. Сесть, почитать стихи, каким-то образом, в данном случае, раскрыть чужую душу, мне кажется, будет очень хорошо. А Евгению спасибо за то, что задал такую тему.
1: Да. Прям все поблагодарили, говорят, как необычно и как здорово, что можно раскрыться. Но сегодня ярче всех раскрылась Анастасия. Опять же, друзья, мы очень много спорили, правда. Мы не знали, кому отдать победу, но вот как-то из последнего и того, что действительно запомнилось, это сообщение Анастасии, для которой осень самое красивое и самое вдохновляющее время года. И сама она пишет со школьных лет, создает легкие стихи и главные вдохновители – осень, природа и родной город. Вот одно стихотворение мы уже озвучили в эфире, то есть она несколько их опубликовала, это вы можете ВКонтакте посмотреть. И вот еще одно. Еще не зима, еще не вцепились морозы в прозрачную вену реки. Но небо играет лазурью, искрятся снега, сгущаются синие лики на узком отрезке стекла. Но это еще не зима, а только предзимние блики.
0: Это очень красиво.
1: И такой странный размер, да, когда кажется, что теряется рифма, раз, она возвращается.
0: А образность какая яркая. Боже, так, это очень красиво.
1: Дайте я сейчас тоже образно скажу.
0: Давай.
1: Первый стакан этого октября. Термостакан. Фирменный термостакан Радио 7. Мы надеемся, что вот эти оранжевые цвета будут прекрасно смотреться на оранжевых костромских листьях. В вашем городе, Анастасия, сделайте для нас фото, уж не поленитесь. Он отправляется в ваши руки. Ура!
0: Наши аплодисменты!
1: Такой, знаете, кубок поэтов сегодня.
0: Я, знаете, что еще хотела добавить? Мы тут с дочерью в прошлом году учили одно произведение. Если вдруг, друзья, вам захочется сломать мозг, ну, просто свой, и каким-то образом пытаться найти ритмику и так далее, почитайте «Одиссею». Ну, примерно, я не знаю, с момента «Гнев богиня Воспоя Хилеса Пелеева сына» и далее по тексту. Помню наизусть. Боже, зачем?
1: Из головы рассказала только что, правда, не подглядывала никуда.
0: Серьезно.
1: С такими людьми работаем. Ладно, о коллегах и работе мы поговорим на следующей недели. И на следующей же неделе очередная тема от слушателей. Друзья, как всегда, в четверг. Если вы хотите предложить что-то свое, красивое, может быть, наоборот, провокационное, пожалуйста, сделайте это, написав в свете.

0: Пишите в личку или мне, или, может быть, где-то нас отметив, мы мониторим все соцсети, так что не потеряемся. Как вспомни какое-нибудь стихотворение.
1: На прощание?
0: Пора, мой друг, пора.
1: Да, все.
0: Спасибо всем огромное. Далее 7 песен без перерыва на старте каждого часа в 17.00. Ну, Олег Машков что-нибудь вам тоже зарифмует. Мы же прощаемся до завтра. Прекрасное время провели. Пора, мой друг, пора. До завтра.
1: Пока.

0: Радио 7 назначает вам музыкальное свидание. 7 песен непрерывно. В начале каждого часа композиции, в которых хочется раствориться. Мягкие. Сильные. Глубокие. Бесконечный поток самой лучшей музыки в начале часа. 7 песен непрерывно. Только на Радио 7.
1: Реклама. У 72 миллионов россиян есть средства накопительной пенсии. Но как выгодно получить эти деньги и управлять ими? Поможет приложение «Сбербанк Онлайн». Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО «Сбербанк». Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении «Сбербанк Онлайн», информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
2: С платежным сервисом «Яндекс.Пэй» хочешь платить сразу? «Пэй». Хочешь частями? Пэй. Хочешь при нуле? Пэй. И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее я.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия.

0: условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты» 0+.
1: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банка России номер 3251. Подробно об условиях обслуживания и открытия вклада для клиентов Orange Premium Club с 24 августа 2026 года по 30 июня 2027 года в офисах ПСБ и на psbank.ru.
2: У предпринимателя может закончиться рабочий день, но не задача со звездочкой. Все эти отчеты, реклама, сайт.
3: Хорошая история, когда все задачи вашего дела решаются в одном месте. На Авито-услугах находите исполнителей с полной информацией о них. Авито-услуги. Все решается здесь. Авито 12+.
4: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
1: Мир. Каждый день в твоих руках.
5: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
6: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит от Сбера на семейный кроссовер Tenet T7. Онлайн, в офисах банка или в дилерских центрах Tenet.
7: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1979. Earth, Wind and Fire. Boogie Wonderland.

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Радио 7. О погоде.
6: Всем доброе утро. Плюс 13, плюс 15. Тучно, облачно, но без осадков. Вот главное по погоде от синоптиков для Москвы и Подмосковья на сегодня и на пятницу. По прогнозам, дождей вообще не должно быть в столичном регионе до конца недели, но зато после более-менее двух теплых ближайших дней на субботу пообещали плюс 11.
5: В Москве 11 часов. Новости с Денисом Лизиным.
6: Еще раз всех приветствую. Коммунальные платежи у нас в стране проиндексировали с этого дня. По финансам каждого у нас в стране это главная новость. Платежки за дом, за квартиру с другими цифрами мы получим в следующем месяце, но вот сами денежные изменения начинаются именно сегодня. Что касается цифр, подорожание, сообщается, стоимости услуг ЖКХ по регионам составит от плюс 8% до плюс 22%, а в деньгах итоговый платеж рассчитают индивидуально для каждого объекта, в зависимости от площади квартиры, фактического расхода воды, электричества и так далее. Напомню, во время первого этапа повышения цен в коммуналке, это было в январе, тарифы выросли всего на 2% по стране. Сейчас же с октября добавляют в среднем еще плюс 9% в среднем. Власти в том числе обосновывают все это износом коммунальных сетей. А там, к слову, показатель, это почти половина ЖКХ коммуникаций требует замены. Дифференцированная семейная ипотека начинает действовать в России с 1 октября.

0: будет варьироваться от 4 до 12%, а сумма от 6 до 18 миллионов. Третий важный момент. Ограничение вводится по сроку семейной ипотеки. Отныне максимальный срок 15 лет. Эксперты в сфере жилищного строительства вообще констатируют, что семейная ипотека станет выгоднее только для многодетных, то есть для семей от 3 детей. В том числе потому, что до реформы эта программа была доступна для них в 70 регионах, теперь в 72. С 4 детьми в 81, а с 5 детьми семейная ипотека есть по всей стране. На железной дороге подорожали билеты в плацкарт и общие вагоны. Это плановая ежегодная индексация, опять же, с октября. И прежде всего затронула она тарифы на проезд в поездах дальнего следования. При этом на купе и СВ повышение регулируемых государством тарифов не распространяется. То есть тут цены в данных категориях железная дорога формируется самостоятельно. Напомню, что последнее, к слову, повышение стоимости проезда в поездах происходило в минувшем декабре, тогда тарифы выросли на 11%. Теперь же цены на пассажирские ЖД-перевозки, прежде всего в плацкарте и общих вагонах, еще вырастают на 9%. И вот тут важно отметить, нынешнее повышение с этого дня внеплановое, потому что изначально предполагалось, что в следующий раз на ЖД ценники будут поднимать только в грядущем январе и максимум на 6%. А тут получается сейчас и сразу на 9%. Второй раз меньше, чем за год. Это были новости на радио 7 на Семи Холмах. Далее отличная музыка на все времена. Всем хорошего дня.
1: Далее на радио 7. 7 песен непрерывно. Для комфортного отдыха. Когда нужна лучшая музыка. 7 песен непрерывно.

0: день недели.
1: Ну, смотрите, тут, оказывается, симулятор родов установили на фестивале молодежи в Екатеринбурге. Так что давайте выясним, что бы вы сделали, оказавшись в теле противоположного пола.
0: Ну, а у нас для вас мужчины, женщины, дуэты, группы, лучшая любимая музыка на Радио 7, а еще гороскоп, синематека и наши игры с призами.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра пятница, мы вас поздравляем с этим, и вот о чем говорим в последний рабочий день.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: Радио 7. Московская афиша. С Маратом Бикметовым.
1: Московский музей современного искусства представляет персональную выставку Миши Никатина «Режим отца». Новая серия живописных работ посвящена опыту современного отцовства и изменениям, которые рождение ребенка вносит в привычный уклад жизни. Для художественной практики Миши Никатина характерна позиция наблюдателя. В прошлых проектах его интерес был сосредоточен на окружающей реальности и социальных приметах современного общества. А личный опыт отцовства становится импульсом к новой серии, в которой его взгляд смещается с внешней среды на внутреннюю жизнь собственной семьи. Привычные предметы, бытовые ритуалы и семейные сцены становятся способом зафиксировать неуловимые перемены, которые происходят в жизни человека с рождением ребенка. В Театре Моссовета в субботу дают «Ревизора» по одноименной комедии Николая Гоголя. Режиссер Евгений Марчелли по-новому взглянул на историю о чиновниках, которые в панике ждут приезда Хлестакова. И здесь он не мелкий обманщик, а сила, провоцирующая чиновников на унижение и проверяющая пределы их терпения. Марчелли подчеркивает, что главный порог героев не взятки, а их рабская натура. Режиссер исследует тему внутренней несвободы. Он предлагает зрителю встать на место Хлестакова, своеобразного Воланда, спустившегося на землю, чтобы посмотреть, как изменился мир. Действие разворачивается в современном ключе. На фоне строительных бытовок чиновники пьют пиво, а в образах персонажей сочетаются современные костюмы и элементы гротеска. Начало спектакля в 7 вечера.
0: Радио 7.

0: Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Эти выходные – лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама. Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
2: АО «Т-банк» – лучший банк для клиентов премиум по исследованию «Фрэнк Премиум Банкинг Эворд» за 2025 год.
3: Кашель выбирает самый неподходящий момент. Всегда. Примите «Ринголин». «Ринголин» – препарат для лечения любого типа кашля у взрослых и детей. Облегчает кашель уже с первого дня применения и сокращает его продолжительность.
4: И сухой, и влажный кашель с «Ринголином» нам не страшен.
5: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: Добавьте больше свободы для спонтанных поездок и новых приключений. Оформите автокредит в Сбере на современный кроссовер G-Land J6 от 15 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
2: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1984. Бронски бит. «Small Town Boy».

0: 7. О погоде.
1: В столице в эти минуты 12 градусов с плюсом, облачно с прояснениями. Осадков синоптики нам не обещают. Ветер северный 3-4 метра в секунду. Ночью столбики термометров покажут 3-4 градуса, ну а завтра максимум 13 с плюсом, облачно и также без осадков.
0: В Москве 12 часов. Новости с Михаилом Гудковым.

0: Добрый день. Около 120 тысяч призывников отправят в армию в октябре-декабре в ходе осеннего призыва. Об этом сообщили в Генштабе. Как отмечается, призывники со сборных пунктов начнут убывать к месту службы уже с 10 октября. Но есть исключения. В отдельных районах Крайнего Севера и местностях, приравненных к ним, отправка пройдет с 1 ноября по 31 декабря. Кроме того, отправка граждан, проживающих в сельской местности и непосредственно занятых на посевных и уборочных работах, начнется 15 октября. Напомню, по итогам прошлогоднего осеннего призыва в армию направили 135 тысяч человек. Тогда впервые использовали электронные повестки и реестр воинского учета. Красная кнопка для защиты от мошенников появится на госуслугах до конца года. Сервис предназначен для тех, кто столкнулся с действиями злоумышленников. После нажатия кнопки онлайн-операции пользователя будут временно заморожены, сообщил вице-премьер Дмитрий Григоренко. По его словам, это не позволит мошенникам перевести деньги или сменить пароли от имени владельца аккаунта. Красная кнопка входит в комплекс мер по борьбе с телефоном и интернет-мошенничеством. Сейчас к системе подключаются банки и операторы связи. Состояние богатейших россиян с начала года сократилось более чем на 25 миллиардов долларов. Об этом сообщает Bloomberg. Больше всего, около трети, потерял Михаил Прохоров. Сейчас его состояние составляет 10,4 миллиарда долларов. Состояние президента Норникеля Владимира Потанина сократилось на 4,2 миллиарда долларов до 22 миллиардов. Алишер Усманов, Владимир Лисин, Павел Дуров потеряли по 2,5 миллиарда. Также в минусе Роман Абрамович, Сулейман Керимов, Виктор Виксельберг, Геннадий Тимченко, Леонид Михельсон. Далее посмотрим, что творится на дорогах столицы. 3 балла в городе в эти минуты, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Московской кольцевой, на внешней от Путилковского шоссе до Рублёва-Успенского. Столько же на Новой Риге, от поворота на деревню Позняково до Микининского шоссе. Медленно едет Ленинградка, от Флотской улицы до улицы Зои Александра Космодемьянских. Удачи на дорогах. Далее на Радио 7 музыка на все времена.
1: Далее на Радио 7. 7 песен непрерывно. Чтобы время летело незаметно. Когда нужна лучшая музыка? 7 песен непрерывно.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра пятница, мы вас поздравляем с этим, и вот о чем говорим в последний рабочий день недели.
2: Ну смотрите, тут оказывается симулятор родов установили на фестивале молодежи в Екатеринбурге, так что давайте выясним, что бы вы сделали, оказавшись в теле противоположного пола.
1: Ну а у нас для вас мужчины, женщины, дуэты, группы, лучшая любимая музыка на Радио 7, а еще гороскоп, синематека и наши игры с призами.
0: Утро на семи холмах. По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
3: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
4: Препарат Ньюриксан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюриксан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюриксан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
5: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
6: Круиз – восхитительный коктейль настоящих приключений.
7: Таинственные берега Нила.
6: Острова Индонезии.
7: Сверкающие льды Патагонии и айсберги Антарктики.
6: А может, это будут Курилы или Северный полюс.
7: Или эксклюзивный вояж по красивейшей русской реке Волге.
6: Каюты класса люкс. Великолепный сервис.
7: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взаимодействия.

0: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Mobiscar всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Mobiscar автостекло. Заменим быстро и легко.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

0: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
1: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк в программе.

0: Михаилом Гудковым.
1: Всем добрый день. Проект бюджета на ближайшую трехлетку отправился из правительства обновленной Госдуме. Как пишет «Коммерсант», в условиях скромного роста экономики, санкций и больших социальных обязательств правительство попыталось сформировать прежде всего устойчивый к рискам бюджет. Расходы в новом документе фактически заморожены на уровне этого года. На дефицит составят приемлемые 2,2% ВВП. Помочь достижению показателя должно точечное увеличение налогов. Так, налоговые ставки на пассивные доходы от дивидендов, процентов от вкладов, операции с ценными бумагами, от продажи имущества могут вырасти до 22%. Власти подчеркивают, что рост нагрузки затронет лишь 6% россиян и не коснется вкладов до 1 миллиона рублей. Следственный комитет предложил ввести права для управления электросамокатами. Для этого необходимо приравнять средства индивидуальной мобильности, электросамокаты, электроскейтборды, гироскутеры, сегвеи, моноколеса к транспортным средствам. Кроме того, ведомство выступает за запрет использования электросамокатов детьми младше 16 лет и предлагает запретить движение на них по тротуарам, пешеходным зонам и пешеходным дорожкам. Самыми популярными направлениями для зарубежного новогоднего отдыха россиян станут Вьетнам, Египет, Таиланд и Арабские Эмираты. Наиболее популярный период вылетов с 28 декабря по 4 января. Об этом сообщили в Российском союзе туриндустрии. Значительный рост бронирования.

0: Оказавшись в теле противоположного пола.
1: Ну а у нас для вас мужчины, женщины, дуэты, группы, лучшая любимая музыка на Радио 7, а еще гороскоп, синематека и наши игры с призами.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама. Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
3: Застройщик АО СЗ «Талант Регион 77». Проектная декларация на наш.дом.ру.

0: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
1: МХТ имени Чехова представляет спектакль Петра Шерешевского «Маскарад с закрытыми глазами». Откровенная и смелая постановка, где герой нашего времени переживает те же муки ревности, что и лермонтовский Арбенин 2 века назад. Драма Лермонтова завершилась трагедией. Какой финал может быть у нее сегодня? В главных ролях Игорь Верник и Мария Фомина. 13 и 14 октября на основной сцене МХТ имени Чехова. Билеты на сайте mhat.ru. 18+.
2: Рекламная служба в Москве. emg.fm. Радио 7.
3: На семи холмах.
2: 104.7 FM.

признают уже в 15 государствах. Все они являются участницами Шенгенского соглашения. Среди них Германия, Дания, Исландия, Латвия, Литва, Польша, Румыния, Финляндия, Франция, Чехия и Эстония. Мобильные пункты вакцинации от гриппа открылись в парке Зарядье и на канатной дороге на Воробьевых горах. Таким образом, теперь в городе действуют 20 мобильных пунктов вакцинации. 18 из них находятся рядом со станциями метро, МЦК и МЦД в разных районах, включая Зеленоград и Троицк. Все они работают ежедневно, предварительная запись не требуется, с собой достаточно взять паспорт. Также бесплатно

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра пятница, мы вас поздравляем с этим, и вот о чем говорим в последний рабочий день недели.
2: Ну, смотрите, тут, оказывается, симулятор родов установили на фестивале молодежи в Екатеринбурге, так что давайте выясним, что бы вы сделали, оказавшись в теле противоположного пола.
1: Ну, а у нас для вас мужчины, женщины, дуэты, группы, лучшая любимая музыка на Радио 7, а еще гороскоп, синематека и наши игры с призами.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

0: спектакль «Аленький цветочек». Любимую сказку из нашего детства. Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 6+.
1: Рекламная служба в Москве. emg.fm.
0: Радио 7.
2: На семи холмах.
0: 104.7 FM.

0: получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
1: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки Яндекс.Плюс. Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
0: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
2: Я твой внутренний механик. И когда ты в Роско, я доволен. А доволен я, потому что Роско – это магазин автозапчастей, где все есть и все здесь. А здесь – это в Роско. А я – твой внутренний механик. Порадуйте своего внутреннего механика. Магазины автозапчастей Роско. Я доволен.
3: Смартфон и абонемент.

Летом Аэрофлот возобновил рейсы из Москвы и Краснодара в Дубай. В сентябре полеты в Дубай из Москвы и Махачкалы возобновила авиакомпания «Победа». Средний чек на ремонт автомобиля в России за 8 месяцев вырос на 14% и в числовом выражении достиг 13 400 рублей. При этом стоимость самих работ за год в среднем увеличилась на 10-15%. Как пишет «Коммерсант», есть

0: Государственный Кремлевский дворец. Билеты на сайте kremlinpalace.org. 12+.
1: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Привилегия безупречного торможения Панавто. Мы знаем, что для вас означает слово «качество». Это не просто надежность, это уверенность в каждой поездке. Для наших клиентов мы подготовили эксклюзивные условия. При замене тормозных колодок и дисков работа мастера за 1 рубль. Дополнительно скидка 10% на детали.
3: Стоимость работ 1 рубль применяется при единовременной покупке тормозных дисков и колодок в Панавто. Скидка 10% на детали не суммируется с другими акциями, не является публичной офертой. Срок акции ограничен. Подробности уточняйте по телефону или на сайте panavto.ru.
4: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема парк» скидка на детский билет 50%.

0: Остановитесь и почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
1: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
2: Смартфон и абонемент на связь. В чем

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк» 0+.
5: Радио 7. О погоде.
6: В столице в эти минуты 12 градусов с плюсом, облачно с прояснениями. Осадков синоптики нам не обещают. Ветер северный 3-4 метра в секунду.

0: Реклама.
1: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
2: Просторы России. Они словно созданы для грандиозных открытий.
3: Кипящие гейзеры Камчатки и суровая красота Сибири.
2: Чистота вод Байкала и

0: вся палитра приключений.
1: Гостей ждут роскошные отели и глэмпинги, авторские экскурсии и развлечения.
0: Содис – индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
1: Телефон 933-55-33.
0: Содис.ру.
2: МХТ имени Чехова представляет музыкальную комедию Виктора Крамера «Авлабар» или «Новая Ханума». Знаменитый водевиль Авксентия Цигарелли в мхатовской версии. Смешная, эмоциональная и бесхитростная история о том, что каждому человеку нужна родная душа, а любовь – основа.

0: семи холмах. Только на Радио 7. Реклама.
1: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
2: Мир. Каждый день в твоих руках.
3: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.
4: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
5: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
6: Снегопады на Хоккайдо в минус 20 и высокие технологии. Самураи и Йокохама. В Японии многое знают о стойкости.

0: метров в секунду. Ночью в городе 3-4, ну а завтра до 13 тепла, но облачно и также без осадков. Что касается трафика, 4 балла в Москве, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полчаса потеряете на Московской кольцевой, на внутренней, от Рублево-Успенского шоссе до Волоколамского, на третьем транспортном затор на внутренней, от Ленинского проспекта до Хорошевского шоссе, на Садовом сложности на внешней, от Курского вокзала до Краснопролетарской.
1: В Москве 5 вечера и 1 минута. О том, что в мире происходит, Михаил Гудков, как всегда, расскажет. Привет, Миша.
0: Привет, Олег. Венгрия выступила против эскалации отношений с Россией. Так, в МИД страны отреагировали на ответные решения России выслать сотрудников посольства.

0: О том, как едет Москва, расскажет Михаил Гудков.
1: В городе 5 баллов, движение плотное, сообщает сервис Яндекс.Карты. Полтора часа потеряете на третьем транспортном на внутренней от Автозаводской улицы до Шереметьевской. Медленно едет Московская кольцевая, внешняя на Дмитровского шоссе до Ленинградского. В центре тормозит Садовая, внешняя сторона от Высокоявского моста до Краснопролетарской. И потолкаться придется на набережных Новодевичьей, Савинской, Ростовской и Смоленской. Удачи в пути.
2: Реклама.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
4: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
3: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
5: Котики – природный антистресс. Они снижают уровень гормонов стресса.
6: Препарат Ньюрексан помогает снижать кортизол и при курсовом приеме возвращает спокойствие и здоровый сон. А прием Ньюрексан по особой схеме помогает справляться с эмоциями даже при внезапных приступах тревоги. Ньюрексан. Выключай тревожность. Включай жизнь. Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.

0: 9% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы «Сбер Спасибо» доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО «Сбербанк», АО «ЦПЛ», Москва, ОГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
1: С заботой о близких. В клинике 3Z в Москве лечение катаракты все включено. Мы продумали все для вашего комфорта. Запись по телефону 7-495-292-6805 или на 3z.ru. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
2: Телеканал СТС представляет.
3: Когда педагогика бессильна, вход идет в строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдата ребенка не обидят.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.

ими чуть более чем полностью. Позднее она буквально наполнила ими свои книги. В 17 лет Астрид решила, что не хочет выглядеть как добропорядочная шведская дама. Она коротко постриглась и стала носить мужские костюмы, чем откровенно шокировала патриархальный родной городок. Потом девушка устроилась в местную газету и начала там писать. Позднее перебралась в Стокгольм, стала работать секретарем и вышла замуж. Дома Астрид рассказывала детям истории, которые придумывала на ходу. Потом она начала их записывать. Настоящий успех, однако, пришел не сразу. В 1944-м самое большое шведское издательство «Бонниер» отвергло «Пеппи Длинный Чулок», представляете? Зато крохотное издание, которое называлось «Робена Шогнер», решилось рукопись опубликовать. Стоит ли говорить, насколько крупные книгоиздатели об этом потом жалели? А в «Робен и Шогрен» Лингрен пригласили поработать еще и редактором, и она осталась там почти на четверть века. После «Пеппи» писательница придумала еще Карлсона, Эмиля, Ронни и Мио. И ни в одном детском произведении Лингрен не было ничего назидательного. Она просто рассказывала истории такими, какими видела сама. Даже фантастические

0: Радио 7.
1: На семи холмах.
0: 104,7 FM. Вечер на семи холмах.

0: Дода за простую математику, поэтому разжевываем на примере. 3 пиццы за 900 рублей равно выгодная комбо. Заказывайте в приложении. 12 плюс предложение действует с 11 августа по 9 ноября. Только приложение Додо Пицца, пока товар в наличии. Стоимость комбо 900 рублей указана за 3 пиццы 25 сантиметров. Вкусов пепперони, фреш, сырный, чесночный, цыпленок при заказе на доставку. Акция действует не во всех пиццериях. Подробнее на Додо Пицца.ру и приложение. Продавец ООО Додо Франчайзинг ОГРН 113-110-118-44, город Сыктывкар.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожников сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Остановитесь. И почувствуйте, как ощущается жизнь. Т-банк премиум. Так ощущается жизнь с лучшим сервисом для премиальных клиентов.
3: АО Т-банк. Лучший банк для клиентов премиум. По исследованию Frank Premium Banking Award за 2025 год.
4: Этот рекламный ролик такой же быстрый, как интернет на скорости 5G от МТС. МТС. Лидер технологий.
5: Согласно анализу ООО Jason & Partners Consulting от 1 октября 2025 года. Подробнее о зоне покрытия доступного оборудования на mts.ru/5G.
6: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1999.

0: 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
1: Судя по прогнозам, холодает в столице. Завтра уже не теплее 12, с плюсом синоптики обещают. При этом переменно облачное небо, осадков вроде бы не предвидится, и ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.
2: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
1: В Москве без одной минуты 6 вечера. А вот и свежие новости в исполнении Михаила Гудкова. Привет, Миша.
3: Привет, Олег. Бельгия, Нидерланды, Люксембург и Швеция закрыли сегодняшнего дня въезд на свою территорию для владельцев.

А вот, между прочим, очень даже правильную мысль только что Пинк в эфире Радио 7 озвучила. Пытаться нужно. Нужно, друзья мои. Нельзя опускать руки. И это всего касается. И игры в третий лишний в том числе. Так что давайте, отправляйте заявку на участие. Любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru. И кто его знает, может быть, именно вам сегодня повезет попытку реализовать и воплотить в реальность. На кону нынче два приглашение на балет «Лебединое озеро» в Кремль. Так что, еще раз напомню, любое сообщение через конверт на сайте radio7.ru отправляете, ну а дальше просто держите кулаки, чтобы оно прилетело 7-м, и все получится. Хочется в это верить. Удачи!

0: Хотите подсказку?
1: Да, давайте.
0: Один из этих предметов в вашем доме, ну, с 90% вероятностью имеется. Бучарда, зайдеко или пхансори?
1: В моем доме, да я даже не знаю.
0: А я вот знаю. Если зайдем на кухню, мы его там наверняка увидим. Бучарда, зайдека или пхансори?
1: Что-то мне вот подсказывает, ну, мое чутье, что это зайдека.
0: Что же это, позвольте полюбопытствовать, если не музыкальный стиль?
1: Я даже не знаю.
0: Ну вот, видите, не знаю, а вот так, зайдека. А может быть, это и правильно. Опять же, давайте держать в уме мое коварство, которое, ага, может быть, и действительно, угу, взыграло. Ну, раз, два или три. Что выберете?
1: Так, ну, давайте тогда... Нет, я, наверное, переиграю тогда.
0: Давайте, как скажете.
1: А еще раз первый вариант скажите, пожалуйста.
0: Бучарда. Бучарда.
1: Бучарда. Давайте бучарда.
0: Ну, давайте бучарду, раз вы так настаиваете. Знаете, на самом деле, бучарда – это тот самый молоток, которым мясо отбивают. Называется он бучарда.
1: Ну что, да, теперь, ну, я буду знать. Спасибо большое.
0: А теперь еще помимо бучарды вы будете знать, что 10 октября вы идете в Кремль смотреть на главной сцене страны балет «Лебединое озеро» Петра нашего Ильича Чайковского в исполнении театра «Кремлевский балет». Ну и знаете, коль такая классическая тема у нас в эфире возникла, предлагаю послушать «Гору» Даниэла Лавье и Патрика Фьори с заглавной арией из «Нотр-Дам-де-Пари».
2: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

0: Терлецкого проезда до эстакады над железной дорогой.
1: Вы услышали песню на Радио 7, но не знаете, как она называется? Radio7.ru. Все, что звучит в эфире, и даже больше. Новости, гороскоп, конкурсы, подкасты ваших любимых рубрик и программ. Radio7.ru. Все самое интересное в один клик.
2: Реклама.
3: Привилегия безупречного торможения «Панавто». Мы знаем, что для вас означает слово «качество». Это не просто надежность, это уверенность в каждой поездке. Для наших клиентов мы подготовили эксклюзивные условия. При замене тормозных колодок и дисков работа мастера за 1 рубль. Дополнительно скидка 10% на детали.
4: Стоимость работ 1 рубль применяется при единовременной покупке тормозных дисков и колодок в «Панавто». Скидка 10% на детали не суммируется с другими акциями, не является публичной офертой. Срок акции ограничен. Подробности уточняйте по телефону или на сайте panavto.ru.
5: Переоткройте выгоду осенью с кварталом Enjoy. Участвуйте в розыгрыше среди покупателей квартир. Кладовая, тур в премиальный отель Турции и сертификат на покупку мебели. Призовой фонд 10 миллионов рублей. Enjoy. Скрытое сокровище Войковского района.
6: Застройщик АО СЗ «Талант регион 77». Проектная декларация на наш.дом.рф. Срок акции с 1 сентября по 27 декабря 2026 года. Информация об организации акции, правилах ее проведения, количестве призов, сроках, месте и порядке их получения на сайте enjoy.ru не является публичной офертой.
7: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
8: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
7: Мобискар автостекло. Заменим быстро и легко.
9: Что такое раннее бронирование?
10: Это широкий выбор отелей и гарантия лучшей цены в пик сезона.
9: Каникулы на Мальдивах, Сейшелах и Маврикии.
10: Горные лыжи в Альпах и Красной Поляне.
9: Приключения в Африке и Южной Америке.
10: Забронируйте новогодний тур прямо сейчас.
9: И никакой суеты в канун праздников.
10: Туристическая компания «Содис». Индивидуальные туры для взыскательных клиентов.
9: Sodis.ru.
11: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений? Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru.

0: как там с бизнесом?
1: Что? Вы кому звоните?
0: Твоему бизнесу звоню.
1: Мой бизнес в порядке, у меня Bittrex 24. Там мессенджер, задачи, CRM для продаж, онлайн-доски и нейросеть. Все в одном сервисе для бизнеса. И не плачу за кучу отдельных приложений. Удобно и выгодно. К тому же есть бесплатный тариф. Так что пробуйте, регистрируйтесь. Bittrex 24 помогает бизнесу работать. 16+.
2: С платежным сервисом Яндекс.Пэй хочешь платить сразу? Пэй! Хочешь частями? Пэй! Пэй! Хочешь при нуле? И за любой пэй получай моментальный кэшбэк. Выгодно, как не плати. С платежным сервисом Яндекс.Пэй.
3: Финансовые услуги оказывает АО «Яндекс.Банк». Кэшбэк баллами плюс при выборе категории на месяц по акции до 31.12.2026 для пользователей подписки «Яндекс.Плюс». Не более 10 тысяч баллов в месяц. Могут быть отдельные лимиты в категориях, есть ограничения и операции исключения. Подробнее ya.cc/ss.
2: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита займа на сайте в разделе «Кредиты». 0+.
4: Если вы один из тех, кому нужен надежный партнер, вступайте в Orange Premium Club от банка PSB, где у вас премиальные условия по вкладу, и наши персональные менеджеры берут на себя заботу о ваших финансах. PSB. Банк сильной страны. ПАО «Банк PSB». Универсальная лицензия Банка России номер 3250.

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде. Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Метеорологи настаивают на том, что не жарко завтра в Москве будет. Не более 12 с плюсом стоит ожидать на термометрах. При этом нам предстоит переменно облачное небо, осадков не предвидится, а ветер будет дуть со скоростью до 5 метров в секунду.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
2: В Москве 7 вечера и 1 минута. А прямо сейчас главные новости к этой минуте от Михаила Гудкова.

А вот мы с вами уже так тихонько, незаметненько 20-й час в сутках разменяли. 19:04 в столице. Всем привет, добрый вечер. Ну, действительно, вечер четверга, в конце концов. Оптимисты так и вообще утверждают, что это маленькая пятница. И мне кажется, настроение должно этому высокому титулу соответствовать. Давайте там, не вешайте носы. Все здорово. Завтра в это же время уже уикенд начнется. Ну, а прямо сейчас начнется... Точнее, продолжится музыкальное удовольствие, которое на Радио 7 существует в перманентном режиме. И далее в эфире появится группа Риман, а прямо сейчас Майкл Джексон на Радио 7. Добрый вечер.

парни из группы Риман сейчас на Радио 7 пели о том, что супер-девочки, они, знаете ли, такие все, порхают, как птички, на все отвечают, у меня все отлично, и вообще жизни радуются. Ну и действительно, очень даже жизнерадостная картинка складывается, но... И правда же, девчонкам тоже бывает тяжело. Не всегда они это показывают. Да и мужчины тоже. Мы можем

0: на мой взгляд, главных композиций этого коллектива, а именно «Don't Speak». И, кстати, изначально песня была написана Гвен Стефани как «Песня о любви». Однако после того, как она рассталась с бас-гитаристом группы Тони Кеннеллом, текст был переписан, и песня стала о расставании. Кстати, Эрик Стефани был соавтором этой песни, причем на тот момент он уже покинул группу, но все равно родной сестренке помог с творчеством. Ну а еще больше музыки и интересных историй о No Doubt и Гвен Стефани ждут нас на выходных здесь, на Радио 7.
1: Уикенд Гвен Стефани и группы No Doubt. Только на Радио 7.

0: о ситуации на дорогах нам расскажет Михаил Гудков.
1: В городе 6 баллов, сообщает сервис Яндекс.Карты. Около часа потеряете на Московской кольцевой, на внутренней, от Молодогвардейской улицы до Строгино. Третья транспортная тормозит внутренняя, на Звенигородского шоссе до Шереметьевской улицы. В центре медленно едет Садовая, внешняя сторона, от Высокоявского моста до Баррикадной улицы. И 50 минут потеряете на Носовихе, от Граничной улицы до шоссе Ильича. Удачи в пути!
2: Реклама.
3: Как выбрать спецтехнику из 200 тысяч объявлений?
4: Выгодно. На Авито спецтехнике. Здесь скидки и бонусы от дилеров. Авито спецтехника. Выгодная покупка. Как ни крути. Подробнее о бонусах и скидках на avito.ru. Возрастное ограничение 12+.
5: За спасибо. Я куплю за бонусы спасибо. На неделю все продукты за спасибо.
6: Оплачивайте бонусами спасибо до 99% стоимости покупок в Азбуке Вкуса. Все возможности в Сбербанк Онлайн. При оплате товаров в магазинах Азбука Вкуса до 30 ноября 2026 года участникам программы Сбер Спасибо доступно списание бонусов на скидку. Подробнее об организаторе, условиях и ограничениях на sberbank.ru. Программа действует с 12 ноября 2011 года. ПАО Сбербанк, АО ЦПЛ, Москва, УГРН, 111-774-668-98-40, 0+.
7: Хочешь порадовать ребенка и подарить ему бурю незабываемых эмоций? В кинотеатрах сети «Формула кино» и «Синема Парк» скидка на детский билет 50%. Приходите в кино с детьми, смотрите фильмы с участием любимых героев и получайте удовольствие. Предложение распространяется на детей до 12 лет. Подробности на кинотеатр.ру. АО «Синема Парк».

0: 8905-906-46. Город Москва. 0+.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
2: Сколы и трещины на лобовом стекле мешают обзору. Это может быть опасно. Замените стекло в Мобискар всего за 1 час. Гарантия на работу 10 лет. Запишитесь прямо сейчас на mobiscar.ru.
1: Мобискар автостекло заменим быстро и легко.
3: Телеканал СТС представляет. Когда педагогика бессильна, в ход идет строевой устав.
4: Вы не переживайте, солдат ребенка не обидит.
3: «Нянька в погонах». Премьера с 5 октября в 20:00.
5: Для лиц старше 16 лет.
6: Радио 7.

Careless Whisper, или «Беспечный шепот», если по-нашему. Мне кажется, что название песни очень даже к моменту подходит. Ну, все-таки уже без 28 пополудни в Москве. И сам Бог велел как-то уже утихомириться. Негоже кричать, да ножками топать. Тем более друг на друга, если что. Не вздумайте, не надо. Гораздо лучше нашептывать какие-то беспечные глупости любимому человеку на ухо. И таким образом потихонечку, успокаиваясь, готовиться ко сну. Да, совсем скоро уже отправимся по кроваткам. Но пока еще вечер в самом разгаре. И будем от него получать все самое лучшее. В том числе и лучшую музыку на все времена. Далее в эфире Coldplay, затем Patricia Cars, а...

0: деньги и управлять ими поможет приложение Сбербанк Онлайн. Введите в поиске на главной «Расчет пенсии» и узнайте, где ваши деньги. АО НПФ Сбербанка. ПАО Сбербанк. Подробную информацию об интернет-банке и мобильном приложении Сбербанк Онлайн, информацию об управлении активами, а также иную информацию, подлежащую раскрытию, уточняйте на сайте sberbank.ru. 0+.
1: Что если один автомобиль сможет быть подготовлен и для города, и для приключений? Оцените мощь и комфорт внедорожника в сети Havail Pro. Havail H3 – крепкий и надежный. Havail H5 – рамный и просторный. Havail H7 – динамичный и уверенный. Havail H9 – комфортный и статусный. Это Havail Pro. 4 надежных полноприводных внедорожника. Для разных людей, для разных задач, для одной реальности – российской. Узнайте больше на havail.ru или приезжайте в дилерский центр Havail Pro.
2: Почувствуйте жизнь в новой комплектации. Добавьте больше новых маршрутов и ярких впечатлений. Оформите автокредит в Сбере на семейный кроссовер Tenet T7 от 18 500 рублей в месяц.
3: ПАО «Сбербанк». Лицензия ЦБРФ номер 1481 от 11 августа 2015 года. Москва. Банк вправе отказать выдаче кредита без объяснения причин.
4: Оценивайте свои финансовые возможности и риски. Изучите все условия кредита в разделе «Кредиты» на sberbank.ru.
5: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2021. Эд Ширан. «Bad Habits».

0: Реклама.
1: Бабуль, это на коммуналку и на рассаду.
2: Любимая, там дождь. Возьми такси.
1: Перевожу нашему первокурснику. Уже скучаю.
3: Делитесь заботой с близкими без ограничений. В Сбере. Переводите внутри Сбера и оплачивайте ЖКХ без комиссии в Сбербанк онлайн.
4: Подробности и ограничения на sberbank.ru. ПАО «Сбербанк». 0+.
5: Радио 7. О погоде.
6: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
7: Если синоптики не ошиблись, то пусть не жарко завтра в столице будет, но зато все пройдет без осадка. Переменно облачное небо нам предстоит, не более 12 градусов выше 0 на термометрах, и ветер до 5 метров в секунду.
8: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Невероятно.
7: В Москве 8 вечера.

0: А вот и свежие новости от Михаила Гудкова. Миша, привет.
1: Привет, Олег. Владимир Путин допустил применение всего военного арсенала, если дойдет до прямого нападения на Калининградскую область или другой регион. Об этом он заявил на пленарной сессии заседания Международного дискуссионного клуба «Валдай». Президент отметил, что России в ближайшее время предстоит жить в нестабильном, переменчивом мире. Путь к новой системе будет изобиловать неожиданными поворотами и сюжетами, часто неприятными и даже опасными. При этом Россия готова сотрудничать с другими странами для выстраивания маршрута движения в будущее. Путин подчеркнул, что всем в мире, востоку и западу, северу и югу, рано или поздно предстоит договариваться о принципах нового мироустройства. Убытки российских компаний в первом полугодии выросли.

0: 20% до 13 триллионов рублей, а убыточной стала деятельность более 21 тысячи организаций или каждой третьей компании, учтенной службой статистики. Прибыль оставшихся 42 тысяч компаний за отчетный период снизилась на 5,3%. После запуска высокоскоростной железнодорожной магистрали время в пути от Москвы до Минска может сократиться до 3 часов. Как пишет РИА Новости, новые поезда смогут разгоняться до 400 км в час. Прогнозируемый пассажиропоток составит почти 6 миллионов человек в год. Сегодня Россия и Беларусь подписали меморандум о строительстве скоростной магистрали. Она повысит транспортную доступность Москвы, Минска и прилегающих регионов и будет способствовать укреплению отношений соседних стран. Сейчас время поездки между Москвой и Минском составляет 7-9 часов. Погодная зима придет в Москву не раньше второй половины ноября. Срок ее начала назвал ведущий специалист Центра погоды ФОБОС Евгений Тишковец. По его словам, устойчивый снежный покров установится лишь в декабре. В связи с этим у автомобилистов в запасе есть месяц-полтора до переобувки машин. Тишковец добавил, что в будущем изменения погоды, такие как первый снег и наступление зимы, начнут происходить позже. Пока это все. Доброго вечера.
1: Вечер на семи холмах. Олег Машков.
2: А вот знаете, сейчас подумалось, что когда месяц начинается с четверга, это не так-то уж и плохо. Во всяком случае, гораздо лучше, чем с понедельника. Ну, понятное дело, что по большому счету разницы никакой, но как будто бы точка отсчета немножко другая. Начали месяц, завтра уже уйдем на выходные, и как будто бы это обещает нам немного более легкий октябрь, чем ожидалось. В общем, понятно, что софистика и казуистика, но давайте в это верим. И настраивать себя на лучшее. Ну, а лучшую музыку на все времена вам обеспечит Радио 7, как обычно. И далее в эфире появится группа Garbage, а прямо сейчас. Это Микитин на семи холмах. Добрый вечер.

Ниал Хоран на Радио 7. Такая у него, знаете, песня получилась, что куда там этим вашим веткам персика и прочим срамным трактатом. Довольно-таки откровенная, как минимум. Но, тем не менее, хочется что отметить. Вот все эти плотские утехи, они чертовски полезны, в принципе, а по осени так и отдельно. Ну, потому что это все-таки какой-никакой, а способ избавиться от осенней хандры. Причем чертовски эффективный, еще раз хочу отметить. Ну и знаете, если уж такие шалости недоступны в данный момент, то можете заварить себе чашечку какао. Да, тем более, что сегодня Всемирный день какао и шоколада на календаре.

0: о дорожной ситуации нам расскажет Михаил Гудков.
1: Движение плотное, 5 баллов в городе, сообщает сервис Яндекс.Карты. Московская кольцевая тормозит внутренне. От Молодогвардейской улицы до Строгино потеряете 40 минут. Медленно едет 3-я транспортная внутренняя сторона от Звенигородского шоссе до проспекта Мира. Сложности на Носовихе, от Южной улицы до шоссе Ильича. И, как всегда, вечером тормозит шоссе энтузиастов от Терлецкого проезда до эстакады над железной дорогой.
2: Радио 7 на семи холмах. 104.7 FM. Онлайн радио 7.ру и мобильное приложение Радио 7 Радио Хаб.

The Commodores на Радио 7 пели сейчас, пожалуй, о том, что никогда не получится добиться легкости бытия, если не быть собой. Вот, пожалуй, готов подписаться под каждым словом. Ну, серьезно. Потому что постоянно носить какие-то маски — это...

0: Ну что, друзья мои, в столице без 10:09 пополудни. Очередной день мы с вами вроде бы преодолели. Между прочим, предпоследний рабочий на этой неделе. Мне кажется, от одной лишь этой мысли уже должно сегодня спаться гораздо слаще. Правда же? Ну а чтобы завтра еще и сладенько проснуться, включайте радио 7 с 7 часов утра и присоединяйтесь к компании Димы Пименова и Светы Молодцовой. Ну а я обещаюсь быть к 5 пополудни и будем с вами вместе шагать в выходные, да. Ну а пока же всем прекрасного вечера и до завтра. Искренне ваш.
1: Олег Машков. Вечер на семи холмах.

Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали.

0: Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. В эти выходные лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.
1: Реклама.
2: В бизнесе каждый рубль работать должен. Откройте накопительный счет для бизнеса в банке ПСБ. Деньги в деле. Хорошая ставка 15% на текущий остаток. Ведите бизнес с ПСБ. ПСБ. Банк сильной страны. ПАО «Банк ПСБ». Универсальная лицензия Банк России номер 3251. 15% годовых 60 дней с открытия счета «Деньги в деле». В дни с текущим остатком от 10 тысяч до 1 499 099 рублей по первому счету «Деньги в деле». Открытому в срок 30 дней с открытия расчетного счета. Для ИП и юрлиц без расчетного счета на 21 сентября 2026 года. Подробно в офисах ПСБ и на psbank.ru.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании Радио 7.
3: Год 1969. Shocking Blue. Venus.

0: 7. О погоде.
1: Спонсор выпуска ООО «ТЭД». Представительство парфюмерной компании «Леконт» в России.
2: Судя по прогнозам синоптиков, можно уже шарфы доставать. Да, не более 12 завтра в Москве ожидается. Хорошо еще пока со знаком «плюс». При этом небо будет переменно облачным, все пройдет без осадков. И ветер до 5 метров в секунду.
3: Капелька духов «Золотой эльф» сделает вас настолько неотразимой, что мы не отвечаем за последствия. Леконт. Парфум. Incroyable.
0: В Москве 21 час.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра пятница, мы вас поздравляем с этим, и вот о чем говорим в последний рабочий день недели.
2: Ну, смотрите, тут, оказывается, симулятор родов установили на фестивале молодежи в Екатеринбурге, так что давайте вы...

0: Выясним, что бы вы сделали, оказавшись в теле противоположного пола.
1: Ну а у нас для вас мужчины, женщины, дуэты, группы, лучшая любимая музыка на Радио 7, а еще гороскоп, синематека и наши игры с призами.
2: Утро на семи холмах. По будням с 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.
1: Реклама.
2: Карты с кэшбэками, скидками, с рассрочкой, с милями, с бонусами. Так неудобно все их носить. Привяжите к приложению Мирпэй карты разных банков и платите в одно касание.
3: Мир. Каждый день в твоих руках.
4: Реклама. АО НСПК 6+. Информация о сервисе Мирпэй, порядке, правилах и ограничениях его использования доступна на сайте вампривет.ру/Мирпэй. Мирпэй. Мобильное приложение от платежной системы Мир.

0: на vtb.ru. Банк ВТБ. ПАО 0+.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
4: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 2010. Кара Эмеральд. «A Night Like This».

0: Реклама.
1: Получайте доход до 18,5% годовых с ЦФА через приложение Озонбанка. Выберите удобный период и зафиксируйте доход на весь срок. Старт от 1000 рублей. Указанная ставка предоставляется по ЦФА на срок 12 месяцев. ЦФА выпускает ООО «Озон Капитал». Максимальная сумма приобретения неквалифицированными инвесторами отсутствует. Решение о выпуске ЦФА на cfahub.ru/information. Приобретение ЦФА может привести к потере внесенных денежных средств в полном объеме. До совершения сделок с предлагаемыми ЦФА следует ознакомиться с рисками. Подробнее на finance.ozon.ru. Актуально на 1.10.2026 года. 18+.
0: Радио 7. О погоде.
2: Завтра в Москве ожидается не более 12 градусов выше нуля. При этом небо будет переменно облачным. Все пройдет без осадков. А ветер обещается дуть со скоростью до 5 метров в секунду.
0: В Москве 22 часа. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

Когда речь заходит об этой блондинке, у нас не возникает никаких сомнений. Ни в ее таланте, ни в том, что вы сейчас подумали. А No Doubt. Радио 7 представляет Weekend Гвен Стефани и группы No Doubt. Эти выходные лучшие хиты и все, что осталось за кадром их создания. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

0: завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра пятница, мы вас поздравляем с этим, и вот о чем говорим в последний рабочий день недели.
2: Ну, смотрите, тут, оказывается, симулятор родов установили на фестивале молодежи в Екатеринбурге, так что давайте выясним, что бы вы сделали, оказавшись в теле противоположного пола.
1: Ну, а у нас для вас мужчины, женщины, дуэты, группы, лучшая любимая музыка на Радио 7, а еще гороскоп, синематека и наши игры с призами.

0: по будням с 7 до 11. Только на Радио 7. Реклама.
1: Есть просто карта, а есть премиальная карта «Мир Суприм». С доступом в бизнес-залы, кэшбэком 7% в изысканных ресторанах и выгодными поездками на такси. Оформите премиальную карту «Мир Суприм» в вашем банке.
2: «Мир». Каждый день в твоих руках.
3: Реклама АО «НСПК». Срок проведения акции с 1 января 2026 года до 31 декабря 2026 года. Информация об организаторе, правилах проведения акции, партнерах акции, размере кэшбэка доступны на сайте вампривет.ру. Кэшбэк – частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.
0: В конце каждого часа путешествие во времени в компании «Радио 7».
4: Год 1993. Hathaway. What is love? What is love?

0: 7. О погоде.
1: Синоптики обещают, что завтра в Москве будет переменно облачно, осадков при этом не ожидается. Температура воздуха не более 12 с плюсом и ветер до 5 метров в секунду.
0: В Москве 23 часа. Целый час. Только музыка. На радио 7.

0: Завтра встречайте «Утро на семи холмах» с Дмитрием Пименовым и Светланой Молодцовой.
1: Завтра пятница, мы вас поздравляем с этим, и вот о чем говорим в последний рабочий день недели.
2: Ну, смотрите, тут, оказывается, симулятор родов установили на фестивале молодежи в Екатеринбурге, так что давайте выясним, что бы вы сделали, оказавшись в теле противоположного пола.
1: Ну, а у нас для вас мужчины, женщины, дуэты, группы, лучшая любимая музыка на Радио 7, а еще гороскоп, синематека и наши игры с призами.
3: Утро на семи холмах.
0: По будням. С 7 до 11. Только на Радио 7.

Самые яркие музыкальные моменты разных эпох. В конце каждого часа. Путешествие во времени. Только на Радио 7.

I just wanna hold you. Oh yeah, I'm in too deep. Have I lost my mind?

У каждого момента жизни есть свой саундтрек. Поделитесь им с нами. Заходите на сайт Radio 7 и рассказывайте о той самой песне. Возможно, именно ваша история прозвучит в эфире, а вы станете обладателем портативного фотопринтера для ваших лучших воспоминаний. Каждый день ведущие «Утро на семи холмах» выбирают нового победителя. Мой саундтрек. У каждой песни своя история.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1992. U2. One.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1983. Билли Джоэл. Аптаун.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Час ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени. В компании «Радио 7». Год 1960. Элвис Пресли. It's now or never.

Вы слушаете радиоканал «Радио 7». Средства массовой информации зарегистрированы Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации СМИ Л номер ФС 77-85-315 от 30 мая 2023 года. Информационная продукция радиоканала предназначена для слушателей старше 12 лет. Москве 2 часа ночи. Далее целый час. Только музыка на Радио 7.

конце каждого часа. Путешествие во времени в компании «Радио 7». Год 1986. Борис Гардинер. «I wanna wake up with you».